7 не 7 часов утра. Так, доброе утро всем. Сегодня 25 июня, очередной новый день, четверг, кажется, если мне память не изменяет. Начинаем шоу «Летние каникулы». Добро пожаловать на Красную Армию.

еще продолжает день вчерашний. Я не знаю, может быть и такая ситуация. Может быть, вы еще и спать-то не ложились. И, не знаю, откуда-нибудь с ночной смены едете. И вдруг вот у вас такое желание послушать такое настоящее утреннее бодрое шоу. Бодрое шоу. Секунду. Нужно пару секундочек на глоток на кофе. Потрясающе. Обожаю первый глоток кофе каждый день. Это вообще что-то невероятное. Как будто бы, знаете, вот это вот делаешь этот глоток, и у тебя ощущение, что ты какой-то сверхчеловек. Может быть, я сильно надумываю и фантазирую себе, но если у вас есть такое же, то можете поделиться этими мыслями. Кстати говоря, что касается поделиться мыслями, то я вас к этому призываю практически каждый день. Возможно, и не в это время, но тем не менее. Если вдруг хотите поделиться какими-то мыслями, пишите обязательно в Макс или в Телеграм, куда вам удобно. 922-300-104.6. Я своего рода объявляю это лето каким-то условным обменом различных наблюдений, мнений, может быть, не знаю, изливанием боли и так далее. Пожалуйста, пишите вообще любые мысли по любому поводу. Я готов здесь это с вами обсудить, как в эфире, так и за ним, просто с вами попереписываться. 922-300-104.6. Пускай такое лето терапии будет, потому что я чувствую, что 2026 год многим из нас несет большое количество изменений и трансформаций. Если хотите, говорю, еще раз пишите. 922-300-104.6. Но в целом, конечно, основную функцию я другую собираюсь здесь выполнять. Это, конечно же, дарить вам большое количество самых разных хитов со всей планеты. Я это всегда вот именно так произношу и так подчеркиваю. Если говорить помимо того, что будет помимо того, помимо музыки, то здесь в этом часе нас с вами ожидает розыгрыш билетов в кино. Как и всегда, будет какой-то трейлер к какому-то фильму. Отгадайте, что за фильм, можете получить билеты в кино. Помимо этого, гороскоп нас с вами ожидает, новости классические. Ну и я думаю, пару интересных новостей из мира интернета и того, что обсуждают люди в сети, нас с вами тоже ожидает. Это будет уже буквально через несколько минут, даже если быть точным, то через 3 минуты 30 секунд поговорим с вами о том, что там постят и обсуждают. Но сперва предлагаю послушать прикольный хит. Это Enotor и 54 Ultra. Talk to you. Буквально через парочку секунд я еще раз хочу всех поприветствовать. Всем пожелать отличного дня, хорошего настроения. Давайте идти далее вместе.

Продолжается далее шоу «Летние каникулы». Так, ну я просил вас общаться со мной, да, но вот как раз ко мне и пришло сообщение от одного из наших слушателей. Вадим, его зовут. Доброе утро. Вот делится человек своими наблюдениями. Посмотрел прогноз погоды на неделю и скажу, она не радует. Зачем пришли эти каждодневные дожди? Уходите, верните тепло, плюс 27 без дождей. Мне так комфортнее, пускай с другом кондером, но все же. И вдогонку пишет, что, ну, я ему написал, погода-то как бы в целом неплохая, потому что и не холодно, не жарко, золотая середина. Говорит, погода-то да, но дожди не люблю. Я, кстати, вчера несколько так вот прям, знаете, половиной тела, наверное, этот дождь задел, чуть-чуть промок наполовину. Но, слушай, Вадим, если вот так посмотреть, говорю, опять же, на прогноз, ну, не знаю, вот предстоящие выходные 26-25, ну, небольшой дождь. Ну, небольшой дождь — это что? Это вот чтобы, знаешь, пыль прибить, асфальт, чтобы чуть-чуть остыл, и все, и нормально, и, я думаю, будет тепло. Не уверен, что прям, знаешь, вот каждодневные дожди будут. Навряд ли такое получится. Так, от обсуждения погоды. Вадим, спасибо за сообщение. От обсуждения погоды давайте перейдем к новостям. Я вам говорил, что расскажу кое-какую новость. Меня, если честно, вот прям с самого утра, что называется, уши от холодной воды на свою голову я ощутил. Криминальные новости. Крупнейшее ограбление в истории современной России. Две сотрудницы банка, на вид тут по фотографиям очень такие миловидные женщины, сперли, тут прям так и написано, не украли, сперли почти 10 тысяч золотых монет на 2 миллиарда рублей стоимостью. Вы представляете себе? Почти 10 тысяч золотых монет на 2 миллиарда рублей. И, ну, навряд ли же это происходило такое, что они, как вот в истории про Робин Гуда, да, в мешочках выносили и несли. Вес украденного более 160 килограммов. За монеты победоносец. Да, мы получили почти 1,5 миллиарда рублей, потеряв на заниженной цене 400 миллионов. Продавали клад месяцами в другие банки. Как они провернули дело? Начальница отделения, некая Анна, и ее 55-летняя подчиненная Марина выносили монеты частями. Потихонечку, помаленьку вот так выносили, потом бах, и тут пишут, что у одной BMW сначала появилась, потом элитный коттедж в Ленобласти и билеты по всему миру каталась, судя по всему. Пропажу обнаружили во время плановой ревизии по камерам, внутренним программам, быстро вычислили, кто и когда заходил в хранилище. Да, вам грозит до 10 лет колонии. Интересная история на самом деле. Как из банка, вот, ну, если просто вот сейчас гипотетическое рассуждение, но как ограбить банк? Так оказывается, по частям монетками нужно выносить монетки по чуть-чуть. Интересно. Самое крупнейшее ограбление. Мне кажется, это достойно того, чтобы Сарик Андреасян какой-нибудь сценарий написал и потом впоследствии снял фильм. Наверное, так. Других комментариев у меня нет. 7.12, Тюмени. Продолжаем далее слушать музыку. От криминальных новостей и удивительных мы с вами плавно переходим к музыке. Впереди, тем более, у нас с вами парочка интересных моментов. О них я расскажу чуть позднее. Пока давайте послушаем «Елку». Ее хит «Проще» отправляется к вам. Шоу!

0: Рамис на Красной Армии только что. We don't talk anymore. В Тюмени 7 часов и 19 минут. Мы с вами отправляемся далее покорять это утро. Утро четверга, 25 июня. Впереди нас с вами ожидает розыгрыш билетов в кино, в кинотеатр Атмос Синема. До этого заглянем в страничку под названием «Гороскоп». Узнаем, что приготовили для нас звезды на сегодня. Но перед этим еще и новости. Виталий Панов придет к нам и расскажет о том, что происходит в Тюмени и где-то поблизости. Но... Одно большое красивое музыкальное «но». Боб Синклер впереди и Кайза перед этим. «I can't wait» уже через 2,5 минуты.
1: Реклама.
2: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
3: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
4: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
5: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
6: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

0: Приходи. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: С выпуском новостей в студии появляется Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Доброе утро. Реконструкцию площади борцов революции в Тюмени завершат к осени. Работы в исторической части города проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В 19 веке на этом месте был Александровский сад, названный в честь посетившего Тюмень цесаревича Александра. Проект благоустройства предполагает историческое воссоздание первого городского фонтана, который был здесь открыт в начале прошлого века. Дизайн-проект обновленной площади выбрали по итогам голосования жителей региона. В Тюмени построят новую дорогу, которая соединит Дом обороны с ДОКом. Она пройдет от Аккумуляторной в сторону Полевой и Мельзаводской. Такая информация указана в генеральном плане города до 2040 года, пишет УРА.ру. В районе Мельзаводской дорога будет разделяться. Первая ветвь пойдет в сторону будущего моста, который проложат от Салаирского тракта до Томской. Вторая часть продлится в сторону Коммунистической и второго моста с путепроводом через улицу Щербакова, вторую Луговую до Коммунистической. Точные сроки строительства не определены. Жители Тюменской области по итогам прошлого года выплатили в бюджет рекордную сумму налога на доходы по банковским депозитам. Как сообщает УРА.ру, в региональном управлении ФНС объем поступлений по этой статье вырос более чем в 2,5 раза. Выросли и поступления в бюджет по классическим имущественным налогам физлиц. В общей сложности за прошлый год тюменцы перечислили за свои квартиры, машины и земли почти 4 миллиарда рублей. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Итак, гороскоп прямо сейчас на сегодня, 25 июня. Вообще, давайте начнем с общего гороскопа. Вот что он нам говорит. Гороскоп на сегодня не советует нам стартовать чем-либо. День для этого не самый подходящий. Вообще, стоит быть начеку, ведь за каждым углом нас ожидают проблемы и неприятности. Пу-пу-пу. Но теперь давайте пройдемся по персоналиям. Овны, сегодня вас будет распирать изнутри желание болтать со всеми, только вот не все будут нацелены говорить о важном и серьезном. Тот ограничится смолтоками. Тельцы, сегодня вам захочется отдохнуть от всего и всех. Вы же не железный человек, и стоит позволить себе хотя бы капельку расслабиться после тяжелого дня. Близнецы, сегодня вам Вселенная преподаст урок. Хороший урок пригодится. Главное относиться к этому опыту разумно и не ругаться на звезды. Раки, сегодня вам стоит пожертвовать своими планами ради общего благополучия. Конечно, не каждого встречного, а именно близких и любимых. Львы рискуют сегодня наломать дров, так что стоит быть осторожнее абсолютно во всем. Одно резкое движение, вы уже подпортили свое будущее. Девы, сегодня вам прилетит немало сюрпризов. Конечно, далеко не все вам понравятся, но некоторые очень даже порадуют. Весы, сегодня вы можете разобраться абсолютно с любой проблемой, вы почти всесильны. Единственное, не давайте кому-либо портить вам настроение и самооценку, не обращайте внимания на критику. Скорпионы, сегодня вам стоит быть начеку, проблемы все еще поджидают вас за каждым углом. В одиночку лучше не действовать, заручитесь поддержкой близких и коллег. Стрельцы, сегодня вам стоит готовиться ко всему, может быть и странная ситуация, и необычная реакция, и даже мини-апокалипсис. Козероги, сегодня вам будет сложно что-либо контролировать, но ничего слушаться не будет. Ничего слушаться не будет. Даже собственное тело иногда может бастовать. Водолеи, сегодня много, и многие задевают вас. Вам придется отбиваться словесно и игнорировать, и смиряться. Для каждой ситуации нужно выбрать разные варианты. Рыбы, вам сегодня придется отказаться от стартов и переложить все планы идей на завтра. День для запуска неподходящий.

0: Шоу «Летние каникулы», и у нас наступает время для того, чтобы разыграть билеты в кино. Парочку билетов в кинотеатр «Атмос-синема» будут искать своего обладателя уже через несколько минут. Что происходит в этой игре? Игра под названием «Кинотрейлеры». Я написал очередной трейлер к очередному известному фильму. Твоя задача по этому трейлеру — догадаться, о каком фильме идет речь. Свой вариант ответа необходимо присылать к нам в мессенджер Макс или в Телеграм, куда удобно. 8-922-300-104-6. Ну и трейлер сегодня прям к такой кинофраншизе, я бы сказал. Название достаточно длинное, успевайте написать как можно скорее, потому что тот, кто первым напишет верный ответ, тот и станет победителем. Итак, переходим потихоньку к трейлеру. Поехали. Так, секунду, пока не поехали. Угу. И начали.
1: Это история о бесконечных приключениях людей, которые хоть и не воруют контент и не выкладывают его на торрентах, но все равно называют себя так же. И возглавляет эти приключения персонаж, который стал хитом на детских праздниках.
2: Мое имя — майор Джон Пеликан.
1: Очень много воды, бракованная бусинка, мужик с кальмарами в бороде и очень захватывающие сражения. В главных ролях Эдвард Руки-Ножницы, но без ножниц, актриса с ночной фамилией, а также мистер Острые Уши из «Властелина колец». От создателей мультиков про богатого селезней мыши с тоненьким голоском. Сомалийские точно позавидовали бы такому экшену. Смотрите во всех каютах страны.
0: Если догадались, что это за фильм, повторюсь, как я всегда и повторяюсь, 922-300-104-6, наши мессенджеры открыты, пишите, будем скоро подводить итоги.
3: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 18, на улице облачно с прояснениями, днем сегодня плюс 23, малооблачно, вечером плюс 21 и тоже малооблачно.
4: Спонсор программы – компания «Скандия».
5: Выходи гулять! Тут классный двор!
6: Уже бегу!
7: Жить в кварталах Скандия? Хорошо!
8: О, Скандия! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
3: Реклама.
9: Когда вопрос стоит остро, и время имеет значение. Госпиталь «Мать и дитя». Неотложная урологическая помощь, квалифицированные врачи и ультрасовременное оборудование. Здесь и сейчас. В любой день и время суток. Деликатно, быстро, комфортно. Госпиталь «Мать и дитя». Быстрое решение урологических проблем.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Геоспорт «Семейный» приглашает на фитнес. Всего за 3400 рублей в месяц. Тренажерный зал, 30 групповых программ, бассейн и детская комната. Плюс 90 дней заморозки на лето. Геоспорт. 538-085. Акция действует 30 июня 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.

0: Приходи. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
2: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
3: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90.
4: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Сейчас наступает момент, когда мы узнаем, кто же выигрывает сегодня билеты в кино. Давайте познакомимся. Ее зовут Лилия.
1: Лилия, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Ох, как хорошо слышно. Вот прям классно слышно теперь. Подскажи, пожалуйста, я знаю, что ты находишься в пути на работу и где-то там... Подожди, почему я решил, что на работу? Где-то в пути. Ты едешь на работу, правильно?
2: Да, правильно. Еду на работу, уже приехала.
0: Так, хорошо. И тебе далеко осталось ехать?
2: Нет, я уже приехала.
0: А, ты уже приехала. А в какой сфере работает Лилия? Расскажите нам, пожалуйста.
2: В пищевой сфере.
0: Рабочий день начинается рано, впереди много дел, забот, хлопот и так далее.
2: Да.
0: Немножко так грустно сказала. Да. Что ж, я надеюсь, что...
2: Ну, ради этого стоит задержаться немножко.
0: Ради этого стоит задержаться, да. Я думаю, что тот момент, что ты становишься обладательницей билетов, пары билетов в кино в кинотеатр «Атмосинема», немножечко такое, знаешь, яркий и приятный шлейф в этом твоем рабочем дне сделает. Я для всех тех, кто только что, может быть, к нам присоединился, расскажу, что мы здесь делали. А мы здесь, собственно говоря, озвучивали трейлер какому-то фильму. Задача была достаточно простая: сказать, что это был за фильм, и все. И вот-вот стать, собственно говоря, обладателем этих самых билетов. Лиль, теперь во всеуслышание для всех наших слушателей скажи, пожалуйста, что за фильм был загадан?
2: «Пираты Карибского моря».
0: «Пираты Карибского моря», конечно же, да. А по какому факту из трейлера ты поняла, что это вот именно об этом фильме идет речь?
2: Ну, на самом деле, мне муж сказал.
0: Вот он где-то там, герой этого события. Мы ему передаем большой привет. Я думаю, что ты, ну, как-то вот...
2: Андрей, привет!
0: Андрей, привет! Он рядышком сидит?
2: Нет, он уже уехал.
0: А он уже уехал. Ну ладно, большой привет Андрею. Я думаю, что тут выбор очевиден, с кем ты пойдешь в кино. Тут даже вообще без вариантов. Так что приятного вам просмотра. В рамках текущего дня отличного вообще настроения, чтобы все сегодня вершилось легко.
2: Спасибо большое.
0: Хорошего дня, пока-пока. Ну а мы с вами отправляемся вперед. Лили на работу, а мы дальше слушать музыку Мэткон. Дуэт прямо сейчас. Послушаем хит «Бэггин». Поехали. Шоу!

0: ребята из группы BTS прямо сейчас вместе с нами. Что-то они там все плавают и плавают. Swim называется этот хит. Все менее 7 часов и 49 уже минут. До финала часа нас с вами ожидает пара потрясающих музыкальных работ. Ближайшая к нам это группа «Моя Мишель». Послушаем невероятно крутой и душевный хит под названием «На малиновой луне» уже через 3 минуты.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас плюс 18, на улице облачно с прояснениями. Днем сегодня будет до плюс 23, плюс 25, ожидается малооблачная погода.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд роскошный, Флоат плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама.
5: Согласитесь, можно ведь и лето не увидеть, стоя в автомобильной пробке. Пора пересаживаться на велосипед или самокат. В Белограде вас ждут более 350 велосипедов, 150 самокатов, велозапчасти и аксессуары. Велоград. Есть выбор для каждого. Ждем вас.

0: помогает.
1: Стань супер-ниндзя. Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
3: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
4: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проверка декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
6: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
5: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
6: «Додо».
4: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
7: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
8: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
7: Не держи идею в черновике.
8: Подавай заявку на сайте программа поддержки 72.рф.
9: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

тем не менее 8 часов и 2 минуты. Шоу «Летние каникулы» продолжается далее. Наступает второй час. Добро пожаловать, если вы к нам только присоединились. Слушаем музыку, наслаждаемся отличной погодой в Тюмени. Прямо сейчас слушаем Богдан Медведев, Broken Heart.

Здравствуйте, всем доброго утра. Ну и, конечно же, что стоит сегодня отметить? Сегодня, на мой взгляд, такой же потрясающий день, какой был вчера, потому что, ну вот я люблю здесь подмечать в это время плюс-минус о том, что, ну знаете, как-то вот так вот с точки зрения погоды прям идеально складывается второй день подряд. Не жарит солнце с утра, не припекает ничего. Тут, кстати, один из наших слушателей в прошлом часе подмечал тот факт, что как будто бы дожди нас настигают. Но, знаете, это и не проблема вообще. Совершенно не проблема. Тем более, если есть все для того, чтобы каждый новый будний рабочий день начинать здесь, на Красной Армии. У нас в этом часе с вами состоится розыгрыш сертификата в ресторан «Максимилианс» на 3000 рублей. Ближе к середине часа не пропусти. До этого нас с вами ожидает гороскоп на сегодня. Он сегодня достаточно такой противоречивый, я вам сразу скажу. Поэтому будьте готовы к тому, что день не из легких сегодня. Как бы это вас сильно не настраивало или не расстраивало, но, тем не менее, такова реальность. По крайней мере, с точки зрения астрологов. Также будут новости, новости классические. Виталий Панов придет к нам и расскажет о всем том, что происходит в Тюмени и поблизости. Ну и парочку интересных новостей из интернета мы с вами тоже обязательно обсудим. Перед этим давайте-ка мы послушаем The Second Voice, Let Me Be, буквально вот прямо сейчас. Всем еще раз большой привет и отличного дня.

вот какая интересная новость. Очередные исследования от ученых подъехали. Вот в чем суть. Наверняка в жизни у каждого есть такой человек, который сплетничает, что-то там какой-то такой, знаете, постоянно что-то еще и манипулятором является. Так вот, оказывается, по исследованию сплетники и манипуляторы оказались лучшими романтиками. Именно они чаще вступают в отношения и рожают детей. Таковы результаты исследования. Ученые связали это с характерной им тонкой формой агрессии, тем самым сплетником и манипулятором, которая помогает завоевать партнера и в будущем удерживать его в отношениях. Если честно, мне кажется, у каждого, вот реально у каждого из нас есть такой человек. Вот вы сейчас услышали это все и такой: о, это же про него или про нее. У меня, по крайней мере, точно такой человек есть. Получается, что? Вывод можно какой сделать? Сплетни повышают демографию, наверное, так. Что касается демографии, то вот еще одна новость, вытекающая из первой. Оказывается, срок семейной ипотеки сократят 2 раза. С 30 до 15 лет по истечении срока этого ставка поднимется до рыночного уровня. Ну и изменения, кстати, вступают в силу с 1 июля. И кроме того, ставку ипотеки привяжут к количеству детей. Чтобы добиться действительно низкого процента, нужно родить 4 и

0: Майк Познер, Дэвид Гетто, I went back to Ibiza. Прямо сейчас, здесь, на Красной Армии, 8.18 Тюмени. Продвигаемся с вами вперед. Там нас ожидает розыгрыш сертификата в ресторан «Максимилианс» на 3000 рублей. До этого гороскоп. Узнаем, что рекомендуют нам звезды, или точнее, люди, которые на эти звезды смотрят, я не знаю, в подзорную трубу или в телескоп, делают какие-то выводы и потом ретранслируют их нам. До гороскопа новости. Перед этим диджей-дуэт Two Colors Mad World уже через 2,5 минуты.
1: Прогноз погоды.

0: мелочей. Ищите нас в 2GIS. Реклама.
1: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42 51 41.
2: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026 года. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.рф.
3: Подарите детям незабываемый день рождения и запоминающийся праздник. Виртуальная реальность Метафорс Тюмень. Фантастические впечатления и захватывающие командные игры. ТЦ Гудвин, второй этаж, напротив касс кинотеатра, 6+.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
6: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 80 90.
7: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
8: Песчаная сказка.
9: 51 87 37.
10: Категория 0+.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Forward Auto. Республики 282. 55 22 55.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

0: На Красной Армии наступает время для выпуска новостей. В студии Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Утро доброе. В Тюмени в следующем году закончится реконструкция аэропорта Рощино. Как сообщили УРАРУ в пресс-службе аэрогавани, скоро откроется новый вход в аэровокзал, расширится зона входного досмотра. Также пассажиров встретит обновленный увеличенный операционный зал. Будут добавлены новые стойки регистрации, а на втором этаже появятся новые просторные зоны ожидания вылета. После всех работ аэропорт увеличится по

и в два раза. За минувшие 7 дней жертвами телефонных и интернет-аферистов стали 35 жителей Тюменской области. Общая сумма похищенных средств превысила 30 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона. Жителей области призывают быть бдительными, не доверять незнакомцам, кем бы они ни представлялись, и не совершать финансовые операции по указанию посторонних лиц. Практические советы, как не стать жертвой дистанционных мошенников, собраны на сайте stopmosshennikiy72.rf. В Тюмени в микрорайоне Мелиораторов до конца августа перекрыли проезд по улице Салымская. Об этом сообщили в городской администрации. Такое решение принято из-за строительства дорог. Ограничения ввели на участке от улиц Буровиков до улицы Снежной. Объехать перекрытый участок можно по улицам Буровиков, Снежной, Самотлорской и Ненецкой. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 8:28. Тюмени, настало время для гороскопа. Итак, давайте начнем с общего. Мне вот так сегодня хочется. Гороскоп на сегодня не советует нам стартовать чем-либо. День для этого не самый подходящий. Вы сейчас поймете, почему. Давайте пробежимся по всем знакам зодиака. Овны. Сегодня будет распирать изнутри желание болтать со всеми. Только вот не все будут нацелены говорить о важном и серьезном. Кто-то ограничится смолтоками. Тельцы, сегодня вам захочется отдохнуть от всего из всех. Вы же не железный человек. Стоит позволить хотя бы на капельку расслабиться после тяжелого дня. Близнецы, сегодня близнецам вселенная преподаст урок. Такой хороший, он пригодится. Главное, относиться к этому опыту разумно и не ругаться на звезды. Раки, вам сегодня стоит пожертвовать своими планами ради общего благополучия. Конечно, не каждого встречного, а именно близких и любимых. Львы, сегодня вы рискуете наломать дров, так что стоит быть осторожнее абсолютно во всем. Одно резкое движение, и вы уже подпортили свое будущее. Девы, вам прилетит немало сюрпризов. Конечно, далеко не все вам понравятся, но некоторые очень даже порадуют. Весы, сегодня вы можете разобраться абсолютно с любой проблемой. Вы почти всесильны. Единственное, не давайте кому-либо портить вам настроение и самооценку. Не обращайте внимания на критику. Скорпионы, вам сегодня стоит быть начеку. Проблемы все еще поджидают вас за каждым углом. В одиночку лучше не действовать. Заручитесь поддержкой близких и коллег. Стрельцы, сегодня вам стоит готовиться ко всему. Может быть и странная ситуация, и необычная реакция, и даже мини-апокалипсис. Козероги, вам будет сложно что-либо контролировать. Ну, ничего слушаться не будет. Даже собственное тело иногда может восставать. Водолеи, сегодня многое, и многие задевают вас. Вам придется отбиваться и словесно, и игнорировать, и смиряться. Для каждой ситуации нужно выбирать разные варианты. И, наконец, рыбы, сегодня вам придется отказаться от стартов и переложить все планы и идеи на завтра. День для запуска неподходящий.

0: На Красной Армии прямо сейчас Now is the Warning. Трек, который называется «Дукразон», однозначно летний хит, как я привык такие называть. И звучит он весьма и весьма потрясающе. В Тюмени 8 часов и 35 минут уже. Продолжаем далее это утро. И прямо сейчас наступает время для того, чтобы разыграть сертификат ресторан «Максимилианс» на 3000 рублей. Каким образом мы это сделаем? Я сегодня решил вновь обратиться к тому, что же за день сегодня такой. И одну интересную особенность этого дня я все-таки узнал. Оказывается, сегодня родился такой немножко капризный человек, когда выступает на сцене. Речь про Егора Крида. Но вы поняли, да, отсылку к чему я сделал. Так вот, у Егора Крида сегодня день рождения, 25 июня, чтобы вы понимали. И вопрос мой связан непосредственно с Егором Кридом. Чтобы на него ответить, нужно прислать нам сообщение в Макс или в Телеграм 922-300-104-6. Тот, кто сделает это, ну, пускай будет пятым по счету сегодня, раз 25 июня. Тот пятым по счету ответит, тот и станет обладателем сертификата «Максимилианс». Так вот, вопрос максимально простой. Во время работы на каком лейбле Егор Крид приобрел наибольшую популярность? Цифра 1 – «Газгольдер», цифра 2 – «Блэк Стар», цифра 3 – «Мальфа». Пишите 8-922-300-104-6.
1: Прогноз погоды.
0: Что касается погоды, то в Тюмени кажется тепло. Сейчас на улице до плюс 20 градусов, облачно. Днем сегодня плюс 22 и малооблачно. Вечером тоже малооблачно и плюс 21.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «G-Tour» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «G-Tour» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «G-Tour» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама.
2: События в мире тюменского автоспорта и настоящее шоу для всех желающих. 27 июня. Парковка администрации. Дрифт-фестиваль «Фактура». Шоу-программа. Дрифт-такси. Диджей. Автовыставка. Автосимуляторы. Фудкорт. Дрифт-картинг. «Фактура» Дрифт-фестиваль. 27 июня. Парковка администрации города Тюмени.
4: Бульвар Лаунж – место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
5: Лето не за горами, а велосипеды совсем рядом. В Велограде. Более 350 велосипедов, 150 самокатов, ремонт и обслуживание. Велосипеды, велозапчасти и аксессуары. Выбор есть всегда. Велоград. ТРЦ «Фаворит». Второй этаж.
6: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий. Твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
9: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Настоящее качество не нуждается в громких словах. «Инка». 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. «Инка». Когда выбор очевиден.
11: Застройщик ООО «СЗ «Инка». Проверь информацию на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 12.

0: для одного человека на планете, как минимум, о которых нам известно, самым счастливым днем, потому что у него день рождения. У кого день рождения, будем разбираться чуть позднее. Давайте познакомимся с победителем розыгрыша сертификата ресторана «Максимилианс» на 3000 рублей. С нами на связи Анастасия. Настя, доброго дня.
1: Доброе утро.
0: Привет, доброе утро. Подскажи, пожалуйста, для тебя тоже, получается, 25 июня стал счастливым днем?
1: Да. Да. Утром.
0: Да,
1: день будет хорошим.
0: День будет однозначно хорошим. Кстати, а кто ты по гороскопу, если уж такую отсылку небольшую делать?
1: Дева.
0: Дева. Так, сегодня прилетит немало сюрпризов по гороскопу у дев.
1: Да.
0: Далеко не все понравятся, но некоторые очень даже порадуют. Видимо, это тот, который очень даже порадует. Настя, что у нас тут происходило? Да и для всех рассказываю. Я загадывал желание. Задавал вопрос, связанный с 25 июня. Дело в том, что сегодня день рождения у певца Егора Крида. Я о нем говорил, что для него самый счастливый день сегодня. У него день рождения. Да. И вопрос мой был связан с тем, на каком лейбле Крид обрел наибольшую популярность. У нас было три варианта ответа: Газголдер, Блэкстар и Мальфа. И пятым по счету верный ответ прилетел к нам от Анастасии. Нам лишь осталось услышать, какой же верный ответ. Настя, пожалуйста.
1: Цифра 2, Блэкстар.
0: Цифра 2, Блэкстар. Совершенно верно. Ну, можно своего рода сказать, что это был пик карьеры, наверное, Егора Крида. Сейчас он так называемый свободный музыкальный агент. Ну и, в общем-то, пожелаем ему удачи, поздравим с днем рождения. Кстати, вот вчера день рождения был у Лионеля Месси, и тут у нас победитель игры поздравлял Лионеля Месси с его днем рождения. Настя, хочешь, можешь Егора Крида сейчас поздравить. Мало ли, вдруг он сидит где-нибудь сейчас в Москве и слушает «Красную армию».
1: Поздравляю его с днем рождения, желаю ему самое главное здоровье,
0: а
1: остальное
0: ему, мне кажется, мне кажется, где-то он там сейчас лежит и икает немножечко. Или сидит, или стоит. Что ж, тебя поздравляем с победой, классного тебе дня. Пускай, если сегодня и будут сюрпризы, то они действительно все будут только хорошими. Отличного настроения, пока.
1: Спасибо, до свидания.
0: Пока-пока. Да, завтра в это же время, примерно в это же время, мы также будем разыгрывать сертификат «Максимилианс». Не пропустите. Ну, а пока мы отправляемся с вами вперед. Далее Миша Миллер, «Хей на-на-на», но сперва «Intelligence August».

0: «На-на-на» называется трек, который мы с вами слышим в Тюмени, 8.49. До финала часа успеем послушать еще парочку отличных хитов. Скоро «Маршмеллоу» и «Portugal The Man» «Феникс» услышим буквально через 3,5 минуты. Дождемся.
1: Реклама.
2: «Планквиль» — это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». «Планквиль» откроет свои двери в 12.00.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже в «Восток Моторс» от 2 159 тысяч рублей. Цена действительна на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре «Восток Моторс» на Алибашевской 11.
4: Подарите детям незабываемый день рождения и запоминающийся праздник. Виртуальная реальность Metaforce Тюмень. Фантастические впечатления и захватывающие командные игры. ТЦ Гудвин, второй этаж, напротив касс кинотеатра. 6+.

0: ходи. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
2: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите «Паруса» в 2GIS Тюмень.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
5: Настоящее качество не нуждается в громких словах. «Инка». 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. «Инка». Когда выбор очевиден.
2: Застройщик ООО «СЗ «Инка». Проверка декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Тюмени 9 часов утра. Ну что же, продолжается далее четверг, 25 июня. На улице, кажется, потихонечку начинает появляться солнце. Мы с вами уже добрались до рабочих мест. Я всем желаю потрясающе легкого и продуктивного дня.

проводит это утро. Сегодня, повторюсь, 25 июня, четверг, и осталось совсем немного до того времени, когда мы с вами отправимся отдыхать. Ну, правда, парочку дней еще, конечно, поработать нужно, а потом уже заслуженный отдых. Я всем, в общем-то, желаю, чтобы этот отдых поскорее настал. Мы здесь делаем все для того, чтобы скоротать это время и, конечно же, поддержать вас не только музыкально, но и какими-то приятными моментами и сюрпризами в том числе. Что касается приятных моментов и сюрпризов, то, конечно же, в этом часе будем обсуждать новости. Также нас с вами ожидают подсказки от астрологов, как мы здесь профессионально среди называем. Это будет гороскоп. До этого не пропусти новости классические. Виталий Панов придет к нам и расскажет все о том, что происходит в Тюмени и где-то поблизости. До этого

игру в Турции, Индии, России и других регионах. Релиз состоится 19 ноября на PlayStation 5, Xbox Series X и S. Предзагрузка с 12 ноября. Ну и что из приятных новостей для русскоязычных пользователей? Субтитры будут на русском языке, как, впрочем, и всегда. Стоимость, конечно, достаточно интересная. Если говорить о турецком рынке, то это 4000 лир, примерно 6500 рублей за стандартную версию и около 8000 рублей за Ultimate версию. И, как я говорил уже ранее, до этого, девушки, готовьтесь к тому, что мужчины, весь мужской мир, который так или иначе любит и связан с видеоиграми, наверняка на пару недель люди уйдут на больничные, в отпуск и так далее. Может быть, и аренда каких-нибудь загородных домов подскочит в цене. Но это я, конечно, шучу, но тем не менее, такое вполне себе может произойти. Я помню, когда вышла GTA 5, так еще случилось, что мне ее подарили на Новый год. Новогодние каникулы я провел, помимо работы, в свободное время, вот прям в мире GTA 5. Что касается еще новостей, то вот какой интересный момент. Предлагают лишать прав за ксенон и тонировку фар. Такое предложение поступило от общественников в, собственно говоря, непосредственно Министерство внутренних дел. Национальный автомобильный союз выступил с инициативой ужесточить наказание за нештатный свет. Водителям, которые тонируют

и других водителей, которые едут с вами. Это, конечно, дело такое. Еще один момент, который мне непонятен. Я предлагаю еще и штрафовать тех людей, которые включают противотуманные фары, когда тумана нет совсем. Я так много вижу водителей, которые включают туманки, но это что-то с чем-то. Для чего вы это делаете? У меня даже немножко язык заплетается. Я настолько не понимаю, для чего вы это делаете. Если вдруг вы такой водитель и, ну, хотя бы чуточку... вас сейчас это задело, просто возьмите, выключите туманки, и никаких вопросов к вам не будет. Вот такие новости у нас в этом часе. Пока же предлагаю двигаться далее. Обязательно еще что-нибудь обсудим, но давайте слушать музыку. Впереди Франческо Йейтс, Робин Шульц, Шуга, ну а сейчас Uncle Flex, SMS.

Франческо Йейтс на Красноармии, трек, который называется «Sugar» в Тюмени. 9.18. Продолжаем далее это утро. Нас далее ожидает гороскоп на сегодня. Узнаем, что интересного рекомендуют или не рекомендуют делать нам астрологи.

0: тебе не происходит. Перед этим слушаем Анну Асти и Диму Билана. И хит «Эпилог» ожидает нас с вами уже, ну, буквально вот через 3 минутки. Это «Красная армия», «Летние каникулы». Оставайся с нами.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 19 градусов, на улице облачно с прояснениями, днем плюс 23, и будет малооблачно, вечером плюс 20, и тоже ожидается малооблачная погода.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».

0: Данный комплекс – городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
0: Fresh сообщает. Автомобили G-Tour, Jack и SoEast по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51-86-66.
2: Привет, я Ольга Марочкина, эксперт по недвижимости. Я работаю со всеми новостройками Тюмени, а для себя выбрала жилой комплекс «Мотивы» у Соснового Бора. Узнайте о проекте на география.рф.
3: Застройщик ОСЗ «ИСБ Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Настало время для выпуска новостей на Красноармии. В студии Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. В Тюмени планируют развивать квартал в центре города в границах улиц Комсомольской, Челюскинцев, Осипенко и Профсоюзной. По поручению мэра Максима Афанасьева специалисты проанализировали территорию и подготовили свои предложения. До конца сентября должны быть готовы градостроительные решения и параметры благоустройства. В прошлом году возле ДК «Нефтяник» высадили 71 куст сирени, а в этом году запланировано посадить более 30 лип и яблонь на улицах Осипенко и Комсомольской. В Тюмени, недалеко от ТЦ «Вояж», построят новый рынок. Два здания расположатся в районе улиц 50-летия ВЛКСМ. Согласно паспорту объекта, первое строение закончат уже к концу этого года, пишет портал «Ура.ру». Это здание с подземным паркингом возводят в границе улиц 50-летия ВЛКСМ, Шиллера, Тарская, Максима Горького. Второе строение находится на 50-летие ВЛКСМ Марии Терезы Тарской. Этот комплекс закончат во втором квартале следующего года. Пятый юбилейный историко-гастрономический фестиваль «Калмаковский пряник» пройдет в предстоящую субботу в Заводоуковске. Мастер-классы и дегустацию сибирского пряника организуют в Заводоуковском центральном парке. Фестиваль вошел в проект «Сибирские сезоны» и в этом году проходит под эгидой «Русского кода». Гостей встретит костюмированное шествие во главе с купцом Калмаковым при поддержке Международного фестиваля «Мир пряника» из Санкт-Петербурга и гильдии пряничного дела России. Из знаменщиков России будет создан новый пряничный арт-объект. На этом все. Далее летние каникулы.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Итак, вот и гороскоп на сегодня. Давайте начнем с общего гороскопа. Почему-то я сегодня так решил делать. Гороскоп на сегодня не советует нам стартовать в чем-либо. День для этого не самый подходящий. Вообще, стоит быть начеку, ведь за каждым углом нас ожидают проблемы и неприятности. Ну а теперь погнали по персоналиям. Овны, вам сегодня вас будет распирать изнутри желание болтать со всеми, только вот не все будут нацелены говорить о важном и серьезном. Кто-то ограничится смолтоками. Тельцы, вам захочется отдохнуть от всего и всех. Вы же не железный человек. Стоит позволить себе хотя бы капельку расслабления после тяжелого дня. Близнецы, сегодня Вселенная преподаст вам урок. Хороший. И он пригодится. Главное относиться к этому опыту разумно и не ругаться на звезды. Раки, вам сегодня стоит пожертвовать своими планами ради общего благополучия. Конечно, не каждого встречного, а именно близких и любимых. Львы, сегодня львы рискуют наломать дров, так что стоит быть осторожнее абсолютно во всем. Одно резкое движение, вы уже подпортили свое будущее. Девы, сегодня вам прилетит немало сюрпризов. Конечно, далеко не все вам понравятся, но некоторые очень даже порадуют. Весы. Вы сегодня можете разобраться абсолютно с любой проблемой. Вы почти всесильны. Единственное, не давайте кому-либо портить вам настроение и самооценку. Не обращайте внимания на критику. Скорпионы, вам стоит быть начеку. Проблемы все еще поджидают вас за каждым углом. В одиночку лучше не действовать. Заручитесь поддержкой близких и коллег. Стрельцы, вам сегодня стоит готовиться ко всему. Может быть и странной ситуации, и необычной реакции, даже мини-апокалипсис. Козероги, вам сегодня будет сложно что-либо контролировать, но ничего не будет слушаться, даже собственное тело иногда будет восставать. Водолеи, сегодня многое и многие задевают водолеев. Вам придется отбиваться словесно, игнорировать и смиряться. Для каждой ситуации нужно выбирать разные варианты. И, наконец, рыбы, вам придется отказаться от стартов и переложить все планы и идеи на завтра. День для запуска неподходящий.

0: И прямо сейчас трек, который называется «Клатч» в Тюмени 9.37. Незамедлительно отправляемся далее. Нас впереди ожидает много музыки. Такой настоящий музыкальный нон-стоп устроим. Будет Алекс Клэр, Too Close, Teddy Swims, Mr. Know It All, а раньше всех Кэлвин Харрис и Джейзи Satisfy.
1: Реклама.
2: Бульвар Лаунж – место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
4: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
5: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
6: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
5: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
6: «Додо».
7: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонент «Ящик» 955-12+.
8: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
9: Песчаная сказка.
8: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
12: «Тримет».
13: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-0579.
14: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
15: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Спешлти кофе. Свои десерты и завтраки целый день. «Паруса». Ориентир на вкус. Ищите «Паруса» в Яндекс.Картах.
16: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в «Премьере». 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
17: Вы бьете стекла своего автомобиля. А мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
18: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-8.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 19 градусов, на улице облачно с прояснениями, днем плюс 23, будет малооблачно, вечером плюс 20, и тоже ожидается малооблачная погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
0: Реклама.
4: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
5: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
6: Медицинский центр М+, веропыту.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
4: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
9: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
10: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
11: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
12: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

Тюмени, 10 утра. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, как зарабатывать на том, чем мы все с вами занимаемся, то есть скроллим ленту. Ну и, конечно, классная музыка.

На Красной Армии только что была Мона, ее Иордан. Певица стала популярна во многом благодаря интернету, потому что ее нежные треки вирусились по всей стране. Ну, а кто-то может буквально зарабатывать благодаря мировой сети, причем максимально приятно и находясь на одном месте, просто просматривая рилсы. В Москве появилась такая вакансия, зарплата от 200 тысяч рублей, и это буквально

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 20, ветер северо-западный с порывами до 10 метров в секунду. Далее днем потеплеет до плюс 23, а осадков сегодня не ожидается.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди яркая совместка Body Talks от Алия Фарбена и Рене Миллера.

0: следующей минутке.
1: Реклама.
2: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Берволф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
3: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
4: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
5: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
6: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
7: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит», Республики 200А и в ТД «Центральный», Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
1: Подкаст-шоу Марии Бакуты
8: на Красной Армии.
0: Современное искусство шагает по Тюмени. Какие арт-объекты появятся, возможно, уже около вашего дома? Об этом поговорим с Артемом Павлюченко, советником главы города Тюмени и генеральным директором Центра стратегического развития «Сибирь» в четверг в 13:00. Присоединяйтесь.
1: Подкаст-шоу Марии Бакуты
8: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Компанию нам составит блистательная Зиверт с темой «Газ».
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
1: А я расскажу, какие ништяки мы для тебя сегодня приготовили. Не пропусти.
3: Реклама.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре Восток Моторс на Алибашевской 11.
5: События в мире тюменского автоспорта и настоящее шоу для всех желающих. 27 июня. Парковка администрации. Дрифт-фестиваль «Фактура». Шоу-программа «Дрифт-такси», «Диджей», «Автовыставка», «Автосимуляторы», «Фудкорт», «Дрифт-картинг». «Фактура Дрифт-фестиваль». 27 июня. Парковка администрации города Тюмени.
6: Врывайся в фитнес вместе с Геоспорт. Тренажерный зал, групповые программы, функциональные зоны и сауна. Все для комфортных тренировок. Всего за 1417 рублей в месяц. Геоспорт. 538-085. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
7: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
8: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
7: Не держи идею в черновике.
8: Подавай заявку на сайте программаподдержки72.рф.
9: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
10: Песчаная сказка.
9: 51 87 37.
11: Категория 0+.
12: Пап,

0: Ранний комплекс, городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
2: Переплачиваешь за бренды? «Мегахенд» – секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. «Мегахенд» – выгодные находки каждый день.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.
4: Все мы изначально

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

вайбим с 12 до часу сегодня и вообще по будням. Дарить буду парные пригласы в кино и на автомобильный фест Планквиль. Это большое событие для любителей тюнинга и классных тачек вообще. Так что обязательно будь рядом, будь активным. Активный в плюс вайбе и отправляйся на это события. Пока же активность музыкальную проявят далее музыкальные мировые звезды на подходе By India, Хчо и Мод, которые встряхнули всю страну своим треком Шаде, а до этого диджей Снейк и Джастин Бибер Let Me Love You на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса в Тюмени плюс 20, ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. Далее днем потеплеет до плюс 23, а осадков сегодня синоптики не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
7: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: Не устаю восхищаться этим синглом. Впереди «Бэмби» от диджея «Смэша».

0: Реклама.
1: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
2: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21 88 88. И поехали!
4: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12.00.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.

0: Стань супер-ниндзя! Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 22, ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Еще потеплеет до плюс 23, а осадков сегодня не ожидается.
2: Спонсор программы — релакс-центр Grand Float.
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Grand Float. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Grand Float.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Grand — роскошный, Float — плавать. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На старте чувственный трек «Die for me» от Зейна. Еще готова свежая афиша от Тани Завроской. Встречаем Таню далее. Не переключайся.
6: Реклама.
7: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
8: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
9: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
7: Есть даже логопеды и психологи.
9: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.

0: Скажи, 2-300.
1: Почисти рот у гигиениста.
2: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Каст-шоу Марии Бакуты
4: на Красной Армии.
5: Современное искусство шагает по Тюмени. Какие арт-объекты появятся, возможно, уже около вашего дома? Об этом поговорим с Артемом Павлюченко, советником главы города Тюмени и генеральным директором Центра стратегического развития Сибирь, в четверг в 13:00. Присоединяйтесь.
3: Подкаст-шоу Марии Бакуты
4: на Красной Армии.
6: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская. Впереди у нас конец июня, много кинопремьер, музейная магия и отличное настроение. Четверг, как обычно, начинаем с кинопремьер. На большие экраны выходит мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3». Покой нашим богатырям, как всегда, только снится. Надо и князю волшебную ель вернуть, и Юлия от чар избавить, и еще один зазнавшийся пенек на место поставить. В общем, приключений хватит всем. 6+. Еще одна новинка – комедия «Распаковка». Популярный блогер Влад выставляет на торги самого себя. Лот достается сыну богатого бизнесмена. И дальше начинается неделя испытаний.

0: нервных переживаний, ну и, конечно же, контента 6+. Если хочется семейного приключения, то можно посмотреть фильм «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора». Злата загадывает желание играть без ограничений и неожиданно оказывается внутри игры. А дальше, как обычно, бывает с такими желаниями. Все быстро перестает казаться таким уж прекрасным. 6+. Еще один релиз недели – «Малыш-каратист». 12-летний Саша вынужден уехать из Москвы в Пятигорск к тете, пока родители-врачи находятся в командировке в Африке. Местные дети, школьная травля и конфликт с лидером Маратом становятся частью его новой жизни. Строгий сенсей Дмитрий и его дочь Маша помогают ему преодолеть страх, закалить характер и обрести внутреннюю силу. 12+. Ну, если хочется не кино, а чего-то атмосферного, то в 11 утра в музейном комплексе имени Словцова пройдет экскурсия «В темноте шедевров». Это уже не просто поход в музей, а почти театральное погружение, представьте. Фонари, полумрак, тишина и картины, которые в таком свете начинают рассказывать совсем другую историю. 12+. Вечером в 19:00 можно попасть в ресторан «Нуар» на ужин игристых настроений. 18+. Завтра, 26 июня, программа более камерная, но тоже с характером. В 14:00 в кулинарной школе «Максим Класс» можно попасть на детские кулинарные каникулы в Париже. Сможем приготовить французский сэндвич, канапе с лососем, ленивый наполеон, ягодный смузи. Боже, это даже звучит вкусно. 6+. А вечером в 19:00 в Тюменском драмтеатре покажут «Хануму». Это классическая комедия «Водевиль». Яркий и легкий спектакль, способный поднять самое плохое настроение. 12+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная армия».
1: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28 51 40.
2: Дальше.
3: Музыка.
2: Музыка.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди бодрая тема Two Colors Mad World. Расскажу про изменения дорожного движения в Тюмени в эту субботу. Не пропусти.
2: Реклама.
3: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
4: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
5: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
4: Не держи идею в черновике.
5: Подавай заявку на сайте программа поддержки 72.рф.
6: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
7: Скажи 2300.
8: Не, я знаю этот прикол.
7: Ну скажи.
8: 2300.
7: Почисти рот у гигиениста.
9: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Первый, я второй. Осуществил вход в квартиру.
11: Второй, я первый. Вас поняла. Продолжайте исследование.
10: Продолжаю.
11: Посмотрите кухню-гостиную, проверьте подземный паркинг, взгляните на лес.
12: ЖК «Астро» от федерального застройщика «Паритет Девелопмент». Квартиры на выгодных условиях. Выдаем ключи летом. Надо успевать. Звоните на короткий номер звездочка 2011.
13: Реклама ООО «СЭ Космос» ЭНН 7-203-328-537. Проектная декларация на сайте наш.дон.рф. Не оферта.
12: Звездочка 2011. Это «Паритет».
14: Каждый эмбрион достоин самого бережного присмотра. Эмбриоскоп в «Мать и дитя Тюмень» – это безопасная среда и покадровый контроль 24/7. Повышаем шанс на рождение здорового малыша. А теперь и скидка 15% на ЭКО при заказе услуги «Мать и дитя Тюмень». Запишись к репродуктологу 8 800 700 701. Акция действует до конца июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Каст-шоу Марии Бакуты
0: на Красной Армии.
15: Современное искусство шагает по Тюмени. Какие арт-объекты появятся, возможно, уже около вашего дома? Об этом поговорим с Артемом Павлюченко, советником главы города Тюмени и генеральным директором Центра стратегического развития «Сибирь» в четверг в 13:00. Присоединяйтесь.
2: Подкаст-шоу Марии Бакуты
0: на Красной Армии.

Во-первых, на меня ты не сердись. В Тюмени 11 часов и 43 минуты. Как и обещала, рассказываю про изменения дорожного движения в Тюмени в эту субботу. Из-за проведения общегородского выпускного на весь день с 11 утра до полуночи перекроют улицу 25 лет Октября от Водопроводной до Орджоникидзе и улицу Водопроводную от улицы 25-летия Октября до Осипенко. Так что лучше планировать маршрут заранее. Ну, а музыка, которую мы будем слушать далее, не ждет, поэтому далее будем слушать Тиесто и Бриану Грей с тема Beautiful.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 22, ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Еще потеплеет до плюс 23, а осадков сегодня не ожидается.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди абсолютный топ от Миши Миллер. Хей, на-на-на.

0: Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре Восток Моторс на Алибашевской 11.
2: В самый разгар лета, в море леса.
1: Фестиваль русской культуры под открытым небом «Восвояси». Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах, музыкальные хедлайнеры, Бервулф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры «Восвояси». Отправляйся с нами с 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
3: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмень напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Большой привет! Ну что, вот и стартовали летние каникулы на Красной Армии. Я с большим удовольствием буду встречать каждое буднее утро вместе с вами, вместе с нашими слушателями. Ну и, кстати говоря, стартую.

Тюмени 12 часов ровно. Мяу, на связи Даша Русакова. Круто, что ты здесь, потому как на старте программа «Плюс Вайп», поэтому много музыки и классные призы для слушателей. Оставайся рядом.

0: Что же касается билетов, о которых я уже не раз говорила, рассказываю подробно. Сегодня, ближе к финалу этого часа, я подарю парный пригласительный в кино кому-то из вас. Ну, а в самые ближайшие минуты разыграю парные билеты на фестиваль «Планквиль». Расскажу о нем немножечко позднее. Пока что добавляй себе наш номер 8-922-300-1046 в ТГ либо в Макси. Он будет нужен, чтобы участвовать в розыгрыше и, конечно же, побеждать. Удачи!
1: Плюс вайб.

0: просто задаю вопрос, называю варианты ответа, ну а ты присылай свой вариант в наш ТГ, либо в МАКС на номер 8-922-300-104-6. Итак, постоянным и самым известным барабанщиком The Beatles был... Варианты ответа. Первое – Джон Леннон. Второе – Джордж Харрисон. Третье – Ринго Стар. Жду твой ответ на номер 8-922-300-104-6 и оставайся на связи.
1: Плюс Вайб
2: на Красной Армии.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Сегодня парный приглас на фестиваль Планквиль может достаться Никите. Привет.
2: Привет, привет, привет.
1: Никита, вот группа Beatles, у нас сегодня международный глобальный день этой группы. Знаешь ведь, наверное, такую?
2: Ну, конечно.
1: А если вот так навскидку, вспомнишь какую-нибудь песню, самую популярную?
2: Ох, ну, не вспомню. Именно вот песни с названиями прям плохо.
1: А, нет, ну, можно напеть. Я, например, помню, у них есть такая «Baby, you can drive my car». Не слышал?
2: Неплохо звучит, я не вспомню.
1: Ну, спасибо тебе, конечно, за оценку. Давай тогда перейдем к нашему розыгрышу. Ответь, пожалуйста, кто является постоянным и самым известным барабанщиком The Beatles? Это варианты ответа: Джон Леннон, Джордж Харрисон, либо Ринго Стар.
2: Других знаю, а вот правильный ответ – Ринго Стар.
1: Абсолютно верно! Никита, красавчик!
2: Спасибо.
1: Желаю тебе хорошо отдохнуть на планке, или обязательно возьми с собой кого-нибудь еще, потому что организаторы обещают, что там будут не только крутые тюнингованные тачки, но еще и разный досуг для всей, можно так сказать, семьи. Пока-пока.
2: Спасибо, пока.
1: И у нас впереди еще розыгрыш парного пригласительного в кино. Не переключайся.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

история, можешь забить в Google. И если ты откроешь эту ссылку, то там будет прямая трансляция Abbey Road, той самой улицы, по которой Beatles прошлись вчетвером. Кто

0: Завродской. Не пропусти. Ну и еще про киноновинки тоже Таня расскажет. Так что делай громче.
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает сервис Яндекс, погода в Тюмени плюс 23, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Вечером плюс 20, будет малооблачно, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест», официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама.
4: В самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Bear Wolf, Золото, Settlers. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
5: Первый, я второй. Осуществил вход в квартиру.
6: Второй, я первый. Вас поняла. Продолжайте исследование.
5: Продолжаю.
6: Посмотрите кухню-гостиную, проверьте подземный паркинг, взгляните на лес.
7: ЖК «Астро» от федерального застройщика «Паритет Девелопмент». Квартиры на выгодных условиях. Выдаем ключи летом. Надо успевать.

0: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
1: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
0: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
1: «Додо».
2: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
3: Подкаст-шоу Марии Бакуты
4: на Красной Армии.
5: Современное искусство шагает по Тюмени. Какие арт-объекты появятся, возможно, уже около вашего дома? Об этом поговорим с Артемом Павлюченко, советником главы города Тюмени и генеральным директором Центра стратегического развития «Сибирь» в четверг в 13:00. Присоединяйтесь.
3: Подкаст-шоу Марии Бакуты
4: на Красной Армии.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская. Впереди у нас конец июня, много кинопремьер, музейная магия и отличное настроение. Четверг, как обычно, начинаем с кинопремьер. На большие экраны выходит мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3». Покой нашим богатырям, как всегда, только снится. Надо и князю волшебную ель вернуть, и Юлия от чар избавить, и еще один зазнавшийся пенек на место поставить. В общем, приключений хватит всем. 6+. Еще одна новинка – комедия «Распаковка». Популярный блогер Влад выставляет на торги самого себя. Лот достается сыну богатого бизнесмена. И дальше начинается неделя.

0: море испытаний, нервных переживаний, ну и, конечно же, контента 6+. Если хочется семейного приключения, то можно посмотреть фильм «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора». Злата загадывает желание играть без ограничений и неожиданно оказывается внутри игры. А дальше, как обычно, бывает с такими желаниями. Все быстро перестает казаться таким уж прекрасным. 6+. Еще один релиз недели – «Малыш-каратист». 12-летний Саша вынужден уехать из Москвы в Пятигорск к тете, пока родители-врачи находятся в командировке в Африке. Местные дети, школьная травля и конфликт с лидером Маратом становятся частью его новой жизни. Строгий сенсей Дмитрий и его дочь Маша помогают ему преодолеть страх, закалить характер и обрести внутреннюю силу. 12+. Ну, если хочется не кино, а чего-то атмосферного, то в 11 утра в музейном комплексе имени Словцова пройдет экскурсия «В темноте шедевров». Это уже не просто поход в музей, а почти театральное погружение. Представьте, фонари, полумрак, тишина и картины, которые в таком свете начинают рассказывать совсем другую историю. 12+. Вечером в 19:00 можно попасть в ресторан «Нуар» на ужин игристых настроений. 18+. Завтра, 26 июня, программа более камерная, но тоже с характером. В 14:00 в кулинарной школе «Максим Класс» можно попасть на детские кулинарные каникулы в Париже. Сможем приготовить французский сэндвич, канапе с лососем, ленивый наполеон, ягодный смузи. Боже, это даже звучит вкусно. 6+. А вечером в 19:00 в Тюменском драмтеатре покажут «Хануму». Это классическая комедия «Водевиль». Яркий и легкий спектакль, способный поднять самое плохое настроение. 12+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная армия».
1: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28 51 40.
2: Дальше.
3: Музыка.
2: Музыка.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12:38 в Тюмени, плюс вайп продолжается. В самые ближайшие минуты будем дарить парный пригласительный в кино. Ну, а дарить мы его будем тому, кто верно ответит на следующий вопрос. Буквально вчера была новость о том, что будет сниматься сиквел сиквел к фильму, который называется... Забыла. Забыла, представляете, фильм про вампиров. Это же мой любимый фильм, господи. Тайка Вайтити, его режиссер. И называется он, ну, конечно, да, «Реальные упыри». Так вот, будет сниматься сиквел к этому фильму. И стало мне интересно спросить у вас, кто же все-таки будет главным героем этого сиквела? Вампиры, либо, может быть, оборотни? Отправляй свой вариант ответа на наш номер телефона 8-922-300-1046 прямо сейчас в Телеграме, либо в Максе. И оставайся на связи. Тому, кто будет самым первым, я позвоню, и дальше будем уже в прямом эфире все это дело проворачивать. Напомню, что тому, кто ответит правильно, я подарю парный пригласительный в Атмос Синема. Сиквел о ком? Сиквел о ком по реальным упырям будет сниматься в самое ближайшее время? О вампирах, либо о оборотнях.
0: Плюс вайб на Красной Армии. Реклама.
2: Бульвар Лаунж – место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
5: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
6: Fresh сообщает. Автомобили G-Tour, Jack и Soist по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51 86 66.
7: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
8: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
7: Не держи идею в черновике.
8: Подавай заявку на сайте программа поддержки 72.рф.

0: Кадиль. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
2: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: сегодня держит ответ Женя. Привет, Жень.
1: Привет, привет.
0: А скажи, пожалуйста, ты ведь смотрела фильм «Реальные упыри»?
1: Конечно.
0: Мне кажется, как его вообще можно не видеть, если вообще на этой земле человек, который не смотрел «Реальные упыри», хотя, наверное, есть. А скажи, пожалуйста, будешь ждать продолжения этого фильма?
1: Обязательно.
0: Да, оказывается, оно снимается. Буквально вчера вышла такая новость. Давай с тобой пофантазируем, давай с тобой предположим, кому же именно будет посвящено продолжение фильма «Реальные упыри». Именно так звучит сегодняшний вопрос. Варианты ответа: клану вампиров, либо тусовке оборотней. Как ты думаешь?
1: Я выбираю тусовку оборотней.
0: Ну, конечно! Конечно, Женя, поздравляю я тебя. Слушай, так хочется прям, ну вот, поделиться с тобой впечатлениями о самом фильме. Вот как ты вообще первый раз его смотрела? Как тебе это было?
1: Фильм шикарен. Ага. Юмор, фразы, картинка сама прекрасная. Поэтому буду на самом деле ждать продолжения. И если заскучаю, то посмотрю еще раз «Реальных упырей».
0: Я, если честно, когда впервые его смотрела, я как с первой минуты начала смеяться, так и не прекращала. Ну, действительно, классная тема. Будем вместе с тобой, получается, ждать продолжения. Ну и со многими нашими слушателями тоже. Желаю тебе круто сходить в кино.
1: Спасибо большое.
0: Да, два пригласительных твои в Atmos Cinema. Будем двигаться дальше. Еще пару важных пунктиков у меня есть, о которых хочу тебе рассказать далее. Поэтому не переключайся. Пока же послушаем Chemical Brothers Galvanize.
2: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Красная Армия, Настя, Дима Билан с темой «Эпилог». Дальше еще больше классной музыки, а еще подкаст-шоу Марии Бакуты. Что же касается «Плюс вайба», то завтра с 12 до часу точно так же зажжем 2 билета в кино и 2 проходки на фестиваль «Планквиль». Будем разыгрывать, поэтому не переключайся.
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 24, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Вечером плюс 20, ночью плюс 14, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
2: События в мире тюменского автоспорта и настоящее шоу для всех желающих. 27 июня. Парковка администрации. Дрифт-фестиваль «Фактура». Шоу-программа «Дрифт-такси». Диджей. Автовыставка. Автосимуляторы. Фудкорт. Дрифт-картинг. «Фактура. Дрифт-фестиваль». 27 июня. Парковка администрации города Тюмени.
6: Только летом. Попробуй «Фитбери» от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 80 90.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
8: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
2: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

0: Кади. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Скажи 2-300.
2: Не, я знаю этот прикол.
1: Ну скажи.
2: 2-300.
1: Почисти рот у гигиениста.
3: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Марии Бакуты
1: на Красной Армии.
2: Всем добрый день. Сегодня у меня в гостях Артем Павличенко, советник главы города Тюмени, генеральный директор Центра стратегического развития «Сибирь». Артем, добрый день.
3: Добрый день, Мария.
2: У нас в Тюмени уже отгремел фестиваль «Коды Сибири», он уже стартовал, уже известны даже победители. В чем заключается главная идея и миссия фестиваля «Коды Сибири»?
3: Ну, на самом деле, вопрос такой многогранный, и, наверное, ключевая миссия фестиваля – это развитие города через современное искусство. И наша цель – это установить серию арт-объектов в городе каждый год, и каждый год будет новая тематика фестиваля. Вот в этом году тема – это наши тюменские традиционные ремесла.
2: О, это очень интересно. А кто может принимать участие в этом фестивале?
3: Принимать участие могут все желающие, жители нашей страны. Конечно, мы ждем креативных людей. Это художники, дизайнеры, скульпторы, которые погружены в городскую идентичность, которые работают в разных техниках, в разных практиках, используют разные художественные приемы. Поэтому всех желающих, кому интересно развитие города, мы с удовольствием ждем.
2: Но мы уже знаем, что в этом году приняли участие мастера буквально со всей страны, из разных областей.
3: Мария, на самом деле это так, и для нас это было удивление, потому что мы только в этом году стартанули. Это первый наш фестиваль, и нам пришло 70 заявок на Open Call, 70 заявок от Приморской области до Калининграда, там 15 заявок с Московской области, столько же с Ленинградской, поэтому очень много заявок и очень много желающих поработать вместе с нами.
2: Это здорово, мы уже хотим увидеть результаты трудов, да, наших участников. А вообще, как в целом Тюмень и жители реагируют на появление новых арт-объектов?
3: На самом деле, в последнее время реагируют уже достаточно хорошо. У нас долгое время работал фестиваль «Морфология улиц», фестиваль, с которым мы очень дружим и сейчас сотрудничаем. И на самом деле современное искусство уже является таким визуальным языком города, и жители начинают хорошо принимать его. Появляется такая лояльность к современному искусству, толерантность, что называется, что очень важно для креативных индустрий. И, конечно, мы видим, что арт-объекты, паблик-арт, они достаточно в хорошем состоянии сохранены у нас в городе.
2: То есть, в целом, это не просто даже украшение города, а изменение генетического кода Тюмени, назовем
3: это,
2: так.
3: Да, это изменение культурного кода, это, ну, современное искусство вообще влияет на городской ландшафт, на его привлекательность. Многие арт-объекты становятся символами городов. Есть эффект Бильбао, да, когда просто через современное искусство пошло развитие депрессивного города. И вот наша задача тоже развивать город посредством современного искусства.
2: Ну вот я знаю, не так давно у нас появился очень интересный арт-объект, который называется «Исследователь».
3: Да, мы сделали его в прошлом году. Это как раз был наш пилотный проект. Мы его реализовали вместе с фестивалем «Морфология улиц». Это был единственный такой специальный спецпроект нашего фестиваля. Будущего мы попробовали, опробировали. На наш взгляд, получилось достаточно хорошо. Тогда выиграл нас художник из Санкт-Петербурга Виталий Царенков. В этом году он, кстати, член жюри нашего конкурса. И, на мой взгляд, получилось достаточно хорошо. Был общественный диалог по этому арт-объекту. Кому-то понравился, кому-то не понравился, но был диалог, и это хорошо. Хорошо, когда диалог об искусстве, а не каких-то там негативных вещах. Поэтому мы увидели интерес у горожан, интерес у туристов, о нем спрашивали. И поэтому вот в этом году уже такой полноценный, полномасштабный, самостоятельный фестиваль мы реализуем.
2: Ну и круто, что у нас собираются не только тюменские великие умы, да, но и умы со всей нашей России. Я считаю, что Питер – это очень хороший пример насмотренности красоты. И люди из Питера явно что-то красивое нам точно привнесли.
3: Да, на самом деле у нас не было ограничений, но тут появился такой нюанс. У нас в этом году тоже два художника из Санкт-Петербурга и одна команда из Омска. И вот мы подумали, что, наверное, будет правильно, чтобы и наши художники вот входили в финал, и, наверное, следующего года мы все-таки сделаем обязательное условие, что один художник точно тюменский проходит финал и участвует в творческой лаборатории и установке арт-объекта.
2: Ну, благо талантов у нас хватает, а все секреты фестиваля «Коды Сибири» мы продолжим раскрывать впереди. Будьте с нами.
0: Подкаст-шоу Марии Бакуты
1: на Красной Армии.

0: Шоу Марии Бакуты
1: на Красной Армии.
2: Мы продолжаем вместе с Артемом Павлюченко, советником главы города Тюмени, генеральным директором Центра стратегического развития Сибирь, обсуждать все секреты фестиваля «Коды Сибири». Он у нас в Тюмени проходит впервые, но уже проходит очень масштабно, очень эффектно. И давайте напомним всем, на кого ориентированы работы художников. Все-таки на местных жителей, на туристов или на профессиональное арт-сообщество?
3: Ну, в первую очередь, конечно, направлен фестиваль на развитие городской среды, вовлечение нашего художественного сообщества вот, в диалог с городом, в развитие городского ландшафта. Ну и, конечно, опосредованно это привлечение жителей и туристическая привлекательность нашего города. Тут такой обобщенный эффект, можно сказать.
2: Ну а как отбирались вообще художники и кураторы для участия в проекте?
3: Куратора мы брали опытного, профессионального. Это Екатерина Михатова. Она искусствовед из Санкт-Петербурга, участвовала и сотрудничала с фестивалем «Морфология улиц», поэтому мы не понаслышке ее знаем и пригласили также выступить в роли творческого куратора в этом году. Также у нас именитые были и члены жюри. Это важно, это придает и значимость фестивалю, и это придает доверие у участников, у художников к фестивалю, и мы этого добились. Вот показатель 70 заявок сам за себя говорит. Поэтому заявки оценивались объективно, сначала в закрытом формате, потом мы обсуждали это в открытом формате с членами жюри. Ну и вот три финалиста у нас прошли финал и вышли в творческую лабораторию.
2: Мы уже поздравляем победителей. Можно ли раскрыть тайну? Какие работы они подарят Тюмени в ближайшее время?
3: Одна работа будет посвящена такому волшебному дереву, можно сказать. Вообще, надо сказать, что весь фестиваль посвящен нашим традиционным ремеслам. Это тюменское ковроткачество, домовая карматская роспись, наша деревянная резьба и глиняные гончарные изразцы. Каждая работа – это, по большому счету, интерпретация нашего культурного наследия, культурного кода. Первая работа – это будет волшебное дерево с карматской резьбой. Оно будет стоять в Дункином саду, рядом с строительным университетом, на набережной. Вторая работа посвящена нашему гончарному мастерству, нашим тюменским изразцам, так называемой печкой мы ее называем. Угу. Она будет стоять на нижнем уровне набережная, возле, рядом с конторой пароходства, с водокачкой. И третий объект посвящен тоже резьбе, но вот с такой интерпретацией нашего геральдики тюменской. То есть там будут маскоты бобр и лис, тоже с метафорой через наши ремесла. Он будет стоять на площади борцов революции, которая в этом году претерпевает изменения, реконструкцию, и это очень хорошо, что у нас вот так совпало, что и арт-объект, и обновление площади пройдут вместе.
2: Здорово звучит, очень свежо, и хочется уже поскорее посмотреть на это. Уверена, будут очень такие интересные, необычные экспонаты. Хочется уже все это протестировать, посмотреть, увидеть. Ну, а что касается полезных мероприятий для не только участников, да, фестиваля «Коды Сибири», а еще и для жителей города. Я знаю, что проходят не только творческие лаборатории, но и мастер-классы, лекции. Вот прямо сейчас это происходит.
3: Это очень важно, и получить еще такой общественный эффект и проявленную лояльность, толерантность жителей к современному искусству, чтобы жители понимали, зачем это надо. И вот, да, помимо, как вы, Мария, сказали, творческой лаборатории для художников, они у нас посетили музей Славцова, экскурсию по городу, и мы свозили их и в гончарную мастерскую, и в ковровую мастерскую. Они все сами лепили, шили, вырезали из дерева. В общем, прониклись городом, но мы, помимо этого, для жителей города, всех желающих, проводим серию лекций о паблик-арте. Зачем это? Что дает современное искусство городу? Также проводим для всех желающих в центре Сибирь мастер-классы. Это будет в июле. Именно с нашими ремесленниками. Тоже можно будет все полепить, повырезать, и как раз вот понять глубину нашего ремесла, погрузиться в это, пропустить через себя, чтобы уже понимать, правильно реагировать, что ли, на те объекты современного искусства, которые появятся.
2: Ну и полную программу можно посмотреть в сообществе ВКонтакте фестиваля «Коды Сибири». Ничего не пропускайте, присоединяйтесь на множество полезных лекций и встреч. Ну а мы впереди продолжим раскрывать все тайны преображения Тюмени в современном стиле.
0: Подкаст-шоу Марии Бакуты
1: на Красной Армии.
0: Прогноз погоды.
4: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 24, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Предстоящим вечером до плюс 20, ночью до плюс 14, осадков не ожидается.
5: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
6: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
7: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
5: Гранд роскошный, флоат плавать. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама.
5: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской Слободе. Всего 20 минут до центра города.
8: Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
9: Акция действует на ограниченный пул квартиры 30.06.2026. Застройщик ОСЗ-02. Декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
3: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
4: Песчаная сказка.
3: 51 87 37.
4: Категория 0+.

Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74. Горпар.ру.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская. Впереди у нас конец июня, много кинопремьер, музейная магия и отличное настроение. Четверг, как обычно, начинаем с кинопремьер. На большие экраны выходит мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3». Покой нашим богатырям, как всегда, только снится. Надо и князю волшебную ель вернуть, и Юлия от чар избавить, и еще один зазнавшийся пенек на место поставить. В общем, приключений хватит всем. 6+. Еще одна новинка – комедия «Распаковка». Популярный блогер Влад выставляет на торги самого себя. Лот достается сыну богатого бизнесмена. И дальше начинается неделя испытаний, нервных переживаний, ну и, конечно же, контента. 6+. Если хочется семейного приключения, то можно посмотреть фильм «Летом всякое бывает» – «Побег из Сколбора». Злата загадывает желание играть без ограничений и неожиданно оказывается внутри игры. А дальше, как обычно, бывает с такими желаниями. Все быстро перестает казаться таким уж прекрасным. 6+. Еще один релиз недели – «Малыш-каратист». 12-летний Саша вынужден уехать из Москвы в Пятигорск к тете, пока родители-врачи находятся в командировке в Африке. Местные дети, школьная травля и конфликт с лидером Маратом становятся частью его новой жизни. Строгий сенсей Дмитрий и его дочь Маша помогают ему преодолеть страх, закалить характер и обрести внутреннюю силу. 12+. Ну, если хочется не кино, а чего-то атмосферного, то в 11 утра в музейном комплексе имени Словцова пройдет экскурсия «В темноте шедевров». Это уже не просто поход в музей, а почти театральное погружение. Представьте, фонари, полумрак, тишина и картины, которые в таком свете начинают рассказывать совсем другую историю. 12+. Вечером в 19:00 можно попасть в ресторан «Нуар» на ужин игристых настроений. 18+. Завтра, 26 июня, программа более камерная, но тоже с характером. В 14:00 в кулинарной школе «Максим Класс» можно попасть на детские кулинарные каникулы в Париже. Сможем приготовить французский сэндвич, канапе с лососем, ленивый Наполеон, ягодный смузи. Боже, это даже звучит вкусно. 6+. А вечером в 19:00 в Тюменском драмтеатре покажут «Хануму». Это классическая комедия-водевиль. Яркий и легкий спектакль, способный поднять самое плохое настроение. 12+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: шоу Марии Бакуты
1: на Красной Армии.
2: Мы продолжаем вместе с Артемом Павлюченко, советником главы города Тюмени, генеральным директором Центра стратегического развития Сибирь, обсуждать преображение Тюмени в современном, таком уникальном стиле. И мы остановились на том, что фестиваль «Коды Сибири» дарит Тюмени преображение, новых мастеров раскрывает не только для тюменцев, но и для всех гостей города. И считаете ли вы, что локации для размещения объектов выбираются не случайно? Может быть, они подбираются с учетом истории или архитектуры города? Или как это происходит?
3: Безусловно, Мария, мы смотрим контекст территории, смотрим локации. Мы заведомо предлагали художникам определенные места установки, но мы никак не ограничили их выбор. То есть мы потом прошли по городу, посмотрели локации, они предложили еще, может быть, свои варианты. И где-то мы совпали, где-то мы изменили свое предложение. Потому очень важно, конечно, как вы сказали, такой историко-культурный момент, учитывать историко-культурный аспект. Поэтому у нас три территории сегодня. Это первая — Думкин сад на улице Луначарского, республики, пересечения возле строительного университета. Вторая территория — это площадь борцов революции. И третья территория — это нижний уровень набережной возле водокачки, возле конторы пароходства.
2: С удовольствием будем ходить там чаще, наблюдать, какие изменения будут впереди. Ну вот, кстати, что касается участников фестиваля. Смотрели ли они Тюмень поближе, да? Давали ли они какие-то свои комментарии, что им очень сильно понравилось у нас в городе? Может быть, есть какой-то топ любимых локаций у туристов?
3: Ну, во-первых, они не поверили, что они прилетели в Сибирь. Первый русский город Сибири, потому что температура 30 градусов, если говорить там Москва, Санкт-Петербург, то плюс 15 было. Поэтому для них это была, конечно, большая неожиданность. Они удивились, насколько город красивый, насколько он открытый, светлый, как много уже сегодня арт-объектов, паблик-артов, муралов. То есть, на самом деле, мы же сегодня все наше общественное пространство делаем в коллаборации с современным искусством. И вот тот эффект, который мы получаем, на самом деле, поражает гостей города. Поэтому вот впечатлило вот это, впечатлило, насколько он опрятный, чистый, красивый. Ну, на самом деле, вот эмоции были только положительные.
2: А есть ли какие-то объекты, которые стали уже для вас новыми точками притяжения в городе?
3: Ну, вот, надо сказать, когда к нам приезжают тоже другие городов, когда мы вводим экскурсии, когда мы вводим образовательные какие-то программы, мы всегда проводим не только там по каким-то общественным территориям, а проводим там, где у нас стоят арт-объекты. Вот, допустим, Красный конь, да, гастроквартал, конюшня, он уже известный объект, да. Другие арт-объекты, которые на фасадах здания размещены, мозаику показываем на улице Челюскинцев обязательно. То есть вот все наши объекты, там, вышивка на улице Дзержинского, то много объектов, которые, ну, на самом деле, впечатляют, и многие говорят, ну, как вы это смогли сделать за последние там 5-6 лет. И всех удивляет, насколько это все сохранилось. Насколько как-то с теплотой, с добром люди, жители относятся к созданным объектам.
2: Тюмень действительно красавица. Привлекает своим внешним видом, необычными архитектурными объектами, необычными какими-то стилистическими дизайнерскими решениями и туристов, и нас, жителей города. И мы продолжим впереди раскрывать все секреты фестиваля «Коды Сибири».
0: Подкаст-шоу Марии Бакуты
1: на Красной Армии.

0: Реклама.
1: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
2: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проверь информацию на сайте наш.дом.рф.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите «Паруса» в 2GIS Тюмень.
7: Если что-то беспокоит, не ждите утра. Круглосуточная неотложная хирургия в госпитале «Мать и дитя Тюмень» для вас и ваших близких. Быстрое обезболивание, точная диагностика и комфортная палата. При грыже, аппендиците, холецистите мы работаем всегда. Запомните, острая боль – повод приехать. Госпиталь «Мать и дитя Тюмень» на Юрия Симовских, 22. Здесь помогут.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Форвард Авто, Республики 282, 55 22 55.
10: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
11: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
12: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.

0: шоу Марии Бакуты
1: на Красной Армии.
2: Мы продолжаем вместе с Артемом Павлюченко, советником главы города Тюмени, генеральным директором Центра стратегического развития Сибирь, рассказывать про фестиваль «Кода Сибири», который уже прошел в Тюмени, но его плоды до сих пор мы с удовольствием собираем, потому что участники-победители у нас уже известны, арт-объекты, которые появятся в Тюмени, уже известны, но для нас, жителей Тюмени и гостей города, есть до сих пор полезные мероприятия, встречи, мастер-классы. Давайте еще раз напомним, что же у нас будет проходить в ближайшее время.
3: В ближайшее время мы будем проводить, вот в июле уже как раз совсем скоро, будем проводить серию лекций про современное искусство, и будут мастер-классы по нашим традиционным ремеслам. Это и ковроткачество, и домовая роспись, домовая резьба, и наши глиняные гончарные изразцы.
2: Да, сейчас это очень популярное такое увлечение, хобби. Хотите немножко отключить голову, вспомнить любимую историю, окунуться в нее, почувствовать себя, может быть, в Тюмени какого-нибудь там века, 19-го, например, 20-го, да? Почему нет?
3: На самом деле так и есть этот культурный код. Нам и вот современное искусство, оно позволяет нам через метафору, через интерпретацию делать современные вещи, но с историческим контекстом. И это очень важно.
2: А все-таки, если вернуться к фестивалю «Кода Сибири», вот он сейчас у нас про Тюмень, про историю, про нашу, про культуру. А что бы вы хотели от следующего фестиваля? Новых тем, других локаций, иных форматов взаимодействия с публикой?
3: Безусловно, будет новая тема. Мы так решили, что у нас каждый год это новая тема фестиваля. В этом году, понятно, традиции. Следующую тему мы пока думаем. То есть мы, на самом деле, наш центр — открытая площадка для диалога, поэтому мы готовы к обсуждениям. Возможно, это мы уже обсуждаем тоже. Возможно, будет посвящена темам тюменских художников, либо литераторов. Возможно, будет посвящена тем вещам, которые исконно производились в Тюмени. Ну, например, наши весы знаменитые. Поэтому мы в диалоге думаем. Безусловно, это будет какая-то интересная тема для художников.
2: Звучит очень привлекательно. Ну и давайте еще раз пригласим всех на фестиваль «Кода Сибири», к вам в соцсети, к вам на живые встречи. Не только гостей, кстати, но и партнеров, потому что это очень такое культурно значимое событие, привлекательное.
3: Да, мы, на самом деле, наш центр — открытая площадка, еще раз повторюсь, поэтому мы всех приглашаем. Наш сайт именно фестиваля kodasibiri.rf. Мы есть в соцсетях ВКонтакте, в Максе, в Телеграме, поэтому присоединяйтесь, приходите к нам с вашими предложениями. Все ждем, конечно, партнеров фестиваля, ждем молодых и креативных художников с горящими глазами, готовые менять город и сами вкладываться в этот город.
2: Мы с удовольствием придем на все ваши творческие встречи, с удовольствием ждем украшения нашей Тюмени, хотя казалось бы, куда еще краше, но оказалось, есть куда еще развиваться и расти, поэтому приглашаем и всех участников, и всех зрителей на фестиваль «Кода Сибири». Артем, спасибо большое. Встретимся уже что? В следующем году и поговорим уже о новом фестивале.
3: Спасибо, Мария. Да, подведем итоги и в следующем году тоже встретимся.
2: Всего доброго, до встречи.
3: Всего доброго.
0: Подкаст-шоу Марии Бакуты
1: на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 24, ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. Вечером плюс 21, ночью до плюс 14, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кое-что восхитительное от Russian и Wizkid.

0: Продолжим этот день. Не переключайся.
1: Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером TNT4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый TNT4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 159 тысяч рублей. Цена действительно на модель TNT4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре Восток Моторс на Алибашевской 11. Sky.

0: остров. Первый этаж.
1: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
2: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
1: Не держи идею в черновике.
2: Подавай заявку на сайте программа поддержки 72.рф.
3: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
4: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: На Красной Армии Никель Маркул, город Серой Готики. Ну, а далее на Красной Армии с тобой будет королева интриги. Это Варвара Чайка. Варь, привет.
1: Привет, привет. А новость у нас будет такая. Водителям тюменских автобусов их заставят соблюдать дресс-код после жалоб пассажиров. А какие жалобы, как ты думаешь?
0: Слушай, ну вот я однажды ехала в маршрутном такси, рядом со мной сидел водитель в такой майке, ну, которая вот прям майка мужская, и выдирал волосы у себя из-под мышки. Это было травмой на всю жизнь, если честно.
1: Да тут не только дресс-код надо соблюдать, еще и манерам поучиться. Нет, из-за жалоб пассажиров, что они вот слишком оголены, слишком они голые.
0: Всем водителям автобусов, которые нас сейчас слушают, мы вас любим. Вот.
1: Мы понимаем, что вам тоже жарко.
0: Да, но все-таки но.
1: Но. В Тюмени 14.00. Ну что же, классной музыки перейдем далее. Впереди у нас Немига с пластинкой «Довольно идеальный для четверга саунд» сразу после Кельвина Харриса и Джей-Зи.

На Красной Армии группа BTS, пластинка Swim, а тюменских водителей общественного транспорта обяжут соблюдать дресс-код. А все потому, что много жалоб поступило от пассажиров, мол, противно смотреть, как полуголые мужики за рулем сидят. Отчасти я согласна. Конечно, ты пока сидишь-стоишь, седьмым потом обливаешься в эту жару, а водителя летний ветерок с форточки обдувает, ну, зависть берет, как без этого? А с другой стороны, а почему, собственно, и нет? Лучше, чтобы водители сознания от жары теряли на рабочем месте, подвергая опасности весь салон. В общем, рассудите сами, а мы погнали дальше. Впереди танцевальная история от Бенсона Боу, Sorry I'm Here for Someone Else. Сразу после Чарли Пута, See You Again на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 24 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 21 и солнечно, ночью плюс 14, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест», официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
4: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет елка с уютной темой проще.

0: послушаем полностью уже через минуту с небольшим.
1: Реклама.
2: «Дом» начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
3: «Тримет».
4: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.
5: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантии в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
6: Большой привет! Ну что, вот и стартовали летние каникулы на Красной Армии. Я с большим удовольствием буду встречать каждое буднее утро вместе с вами, вместе с нашими слушателями. Ну и, кстати говоря, стартую.

0: клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 30 июня 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
1: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Форвард Авто. Республики 282. 55-22-55.
3: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
4: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
5: Переплачиваешь за бренды? «Мегахенд». Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит», Республики 200А и в ТД «Центральный», Герцена 97А. «Мегахенд». Выгодные находки каждый день.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

вставку Эмили с пластинкой «Я буду», а я же порекомендую быть рядом с Красной Армией каждый будний день с 12.00 до 13.00 и играть в iPlus. На этой неделе дарим парный билет на фестиваль «Планквиль», а это юбилейный 10-й автомобильный фестиваль. Ну и, конечно, помимо выставки автомобилей и автолимба, тебя ждет много развлечений, таких как бирпонг. Это как пинг-понг, только надо еще пиво пить. Кальяныч-фест и множество конкурсов. В общем, мы играем завтра с 12.00 до 13.00. Присоединяйся, звони в эфир, выполняй простые задания ведущего и парный билет твой. Ну а далее послушаем еще одну вирусную тему. Шаде от By India, Хчо и Мота. Насладимся этим звучанием сразу по...

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 24 градуса тепла, ветер слабый, предстоящим вечером плюс 21, ночью плюс 14, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
7: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Танцевальная вещица «Don't Wanna Go Home» от «Медузы» и Генрика Мамилия. Послушаем этот хит полностью уже через полторы минуты.
0: Реклама.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
9: Все говорят и обещают, а мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
10: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
11: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
10: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
11: «Додо».
12: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-02-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

Тюмени 15.00. Скоро расскажу, как получить 3 месяца фитнеса бесплатно и самой собой. Крутая музыка на подходе. Прям по курсу тема банка от крутой коллабы Зиверт и Айсгергер сразу после Эйнорд с пластинкой «Talk to you».

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Только что кочевая вещица Galaxy на Красной Армии. Это Кунс и Теофилус Лондон. А получить 3 месяца фитнеса в фитнес-центре Fitbri можно в нашей группе во ВКонтакте. Радио Красная Армия. Условия очень простые. Лайк, комментарий, подписка. Ну и стоит отметить, это не только тренажерный зал. А еще бассейн, хамам, джакузи. Победителя определит рандомайзер 29 июня. Успевай поучаствовать. Группа во ВКонтакте. Радио Красная Армия. А мы погнали дальше. Где нас уже ждут Рэй с пластинкой, скороговоркой «Where is my husband?» и появится она сразу после коллабы Timbaland и Джастина Тимберлейка «Sexy Back» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 24 градуса тепла, ветер слабый. Предстоящим вечером плюс 21 и солнечно. Ночью плюс 14. Синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд роскошный, флоат плавать. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Идеальный для четверга саунд «I went back to Ibiza» от Майка Познера и диджея Дэвида Гетта. Вот так красиво продолжим уже через минуту с небольшим.
0: Реклама.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
6: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
7: Fresh сообщает. Автомобили Jetour, Jack и Soist по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51 86 66.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: входит в топ-20 главного тюменского чарта «Выборка». Послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама. Геоспорт «Семейный» приглашает на фитнес. Всего за 3400 рублей в месяц. Тренажерный зал, 30 групповых программ, бассейн и детская комната. Плюс 90 дней заморозки на лето. Геоспорт. 538-085. Акция действует 30 июня 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Форвард Авто. Республики 282. 55-22-55.
3: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
4: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90.
5: Скажи 2300.
6: Не, я знаю этот прикол.
5: Ну скажи.
6: 2300.
5: Почисти рот у гигиениста.
7: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.

Мишель с вейбовой пластинкой на малиновой луне. Ну, в нашем случае, каждая луна малиновая. Тюменские закаты просто великолепные. А на набережной тем более красота неописуемая. В Тюмени уже 3 часа 42 минуты, на календаре четверг. Но мы продолжим продвигаться в сторону пятницы, но уже в компании The Second Voice с шикарным саундом Let Me Be. И появится он сразу после темы Crush от Клавы Коки и Нилетто. Это «Красная армия». Всем отличного настроения.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 24 градуса тепла, ветер слабый. Предстоящим вечером плюс 21, ночью плюс 14. Осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Дуэт Боба Синклера и Кайзе с темой «I Can Wait».

0: Послушаем полностью уже через минуту с небольшим.
1: Реклама.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
3: Первый, я второй. Осуществил вход в квартиру.
4: Второй, я первый. Вас поняла. Продолжайте исследование.
3: Продолжаю.
4: Посмотрите кухню-гостиную, проверьте подземный паркинг, взгляните на лес.
5: ЖК «Астро» от федерального застройщика «Паритет Девелопмент». Квартиры на выгодных условиях. Выдаем ключи летом. Надо успевать. Звоните на короткий номер звездочка 2011.
6: Реклама ООО «СЭ Космос» ЭНН 7-203-328-537. Проектная декларация на сайте наш.дон.рф. Не оферта.
5: Звездочка 2011. Это «Паритет».
7: Всем большой привет! Ну что, вот и стартовали летние каникулы на Красной Армии. Я с большим удовольствием буду встречать каждое буднее утро вместе с вами, вместе с нашими слушателями. Ну и, кстати говоря, стартую.

Времени 16.00. А мы продолжаем здесь хорошо проводить время в компании лучших хитмейкеров. На очереди Бруно Марс с большущим хитом «I Just Might», и появится он сразу после темы «Карма» от Артика и Асти.

Только что прикольная тема, на меня-то не сердись, на Красной Армии. Это Дима Урих. Интересно, попала ли она в топ любимых треков тюменцев на этой неделе? Ответ на этот вопрос раскроется уже завтра, когда стартует главный тюменский чарт выборка «Кто они?» 20 лучших хитов недели. Узнаем все завтра в 19.00. Пока же послушаем абсолютный хит прошлого года «Only You» от Shouse & Cup Sport. Но сначала отметится Uncle Flex с вещей.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 24 градуса тепла, ветер слабый. Предстоящим вечером плюс 21 и солнечно, ночью плюс 14. Синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Стилевая вещица Тука Розон от Пнау и The Warning. Входит топ-20 главного тюменского чарта «Выборка». Послушаем полностью уже через 2 с небольшим.
0: Реклама.
4: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Берволф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
5: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
6: Первый, я второй. Осуществил вход в квартиру.
7: Второй, я первый. Вас поняла. Продолжайте исследование.
6: Продолжаю.
7: Посмотрите кухню-гостиную, проверьте подземный паркинг, взгляните на лес.
8: ЖК «Асто» от федерального застройщика «Паритет Девелопмент». Квартиры на выгодных условиях. Выдаем ключи летом. Надо успевать. Звоните на короткий номер «#2011».
9: Реклама ООО «СЭ Космос» ЭНН 7-203-328-537. Проектная декларация на сайте наш.дон.рф. Не оферта.
8: «#2011». Это паритет.
10: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
11: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
12: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Погрузимся в этот мощный саунд уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!
3: События в мире тюменского автоспорта и настоящее шоу для всех желающих. 27 июня. Парковка администрации. Дрифт-фестиваль «Фактура». Шоу-программа. Дрифт-такси. Диджей. Автовыставка. Автосимуляторы. Фудкорт. Дрифт-картинг. «Фактура. Дрифт-фестиваль». 27 июня. Парковка администрации города Тюмени.
4: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Specialty Coffee. Свои десерты и завтраки целый день. Паруса. Ориентир на вкус. Ищите Паруса в Яндекс.Картах.
5: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
6: Песчаная сказка.
7: 51-87-37.
8: Категория 0+.
9: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
10: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
9: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
10: «Додо».
11: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
12: Привет, я Маргарита Фролова, опытный риэлтор. Когда клиенты спрашивают, где купить квартиру в Тюмени, я чаще всего рекомендую им проекты «Географии». Узнайте почему на география.рф.
13: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
14: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
15: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
14: Не держи идею в черновике.
15: Подавай заявку на сайте программаподдержки72.рф.
16: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90.
17: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический ресторан. Роман.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

На Красной Армии лирик с пластинкой «Don't go mad», что переводится как «Не сходи с ума». И тут как раз подъехал просто сумасшедший дроп, умные многоразовые бутылки с различными ароматизаторами. В общем, в чем суть? Бутылочку наполняем обычной питьевой простой водой, устанавливаем специальный картридж, который по факту просто пищевой ароматизатор. И наслаждаемся. И кажется, это отличный вариант на лето, когда хочется сахарных лимонадов. Но мы-то знаем, что жажду на самом деле они не утоляют, а тут вариант обмануть мозг. Среди ароматов есть различные ягодки, овощи, карамельки, миксы. Но самый интригующий вариант – это пиво. Если стало интересно, welcome на маркетплейсы. Цену я уже прикинула. Неплохо, ощутимо дешевле выходит. Ну а относительно наших дальнейших музыкальных планов, прямо по курсу группа «Беовульф» с хитом этого лета «Феникс». И прямо сейчас танцевальная тема «Hips Don't Lie» от Шакиры и Уайклиф Джеффа на Красной Армии. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в темени 24 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 21, будет также ясно, ночью плюс 14, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу. Жить в кварталах «Скандия» хорошо.
5: О, «Скандия», проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Диджей Лок и Халид с приятной темой «Dive into me». Самое приятное, что долго ждать не придется, буквально через 3 минуты.
0: Реклама.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 миллионов 159 тысяч рублей.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре Восток Моторс на Алибашевской 11.

0: Стань супер-ниндзя! Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерские центры на tenet.ru. Форвард Авто. Республики 282. 55 22 55.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
4: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 80 90.
5: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гирадзе.
6: Песчаная сказка.
5: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А. Строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи. Телефон 604-604.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Сегодня 17.00. А мы продолжаем продвигаться в сторону вечера, но уже в компании Токсиса и Big Baby Tape с вирусной темой Nobody. Но сначала отметится Богдан Медведев с вещицей Broken Heart.

Только что Hot and Cold на Красной Армии. Это Кэти Перри. В Тюмени уже 5 часов 10 минут, а мы энергично продолжаем продвигаться в сторону вечера, но же в компании диджея Грува, Филатова и Кэрос. Ребята, отметятся пластинкой «Счастье есть». Но сначала послушаем новинку, песню Феникса от огненной коллабы диджея Машмеллоу и Portugal The Man. Это Красная Армия. Всем хорошего настроения. Я же поспособствую хорошей музыкой.

20%, подчеркнул глава региона. В Тюмени отреставрируют здание бывшей городской думы, которая находится на улице Ленина. Сейчас в нем находится краеведческий музей. Как рассказали 72.ru в инфоцентре правительства Тюменской области, строители займутся возвращением зданию первоначального облика на период постройки в 1834 году. Во время ремонта заменят ограждения и бордюры, брусчатку и асфальт, сделают новые отмостки и восстановят озеленение. Информация на правах рекламы. Легендарная «Волга» возвращается на дороги. Официальные продажи стартовали в Тюмени. Дилером марки стала группа компаний «Автоград». Это не просто премьера, а действительно возрождение культового имени в современном дизайне. Первые автомобили уже в шоуруме, где их можно протестировать. Место встречи с легендой – улица Республики, 280. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянут Джонни и Федук с пластинкой «Лето». Насладимся этим саундом полностью уже через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Согласитесь, можно ведь и лето не увидеть, стоя в автомобильной пробке. Пора пересаживаться на велосипед или самокат. В Белограде вас ждут более 350 велосипедов, 150 самокатов, велозапчасти и аксессуары. Велоград. Есть выбор для каждого. Ждем вас в ТРК «Фаворит».
4: Бульвар Лаунж. Место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
7: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
9: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
10: Хав.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Привет, я Лилия Мажникова, эксперт по недвижимости. И когда меня спрашивают о том, где купить квартиру для инвестиций, я рекомендую жилой комплекс «Окинава». Узнайте о нем на география.рф.
2: Застройщик ООО «СЗСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Мы даем честные цены под ключ. И никаких доплат и обещаний. Мы даем гарантию и гарантийный талон. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.
4: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
5: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
4: Не держи идею в черновике.
5: Подавай заявку на сайте программа поддержки 72.рф.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

На Красной Армии южнокорейские мальчишки и группа BTS в песне Swim. Ну а мы вовсю готовимся разыгрывать трехмесячный абонемент в спортзал Fitbury. Помимо фитнеса, ты также получишь доступ в бассейн, хамам, джакузи и целый парк, сауну. Что требуется? Лайк, комментарий, подписка. Итоги подведет рандомайзер 29 июня. Успевай поучаствовать. Тебе нужен пост в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Ну, погнали дальше. Прямо по курсу уютная пластинка «Stay» от Леони и Калум Скотт. Но сначала вещица из прошлого. Не сходи с ума.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 24 градуса тепла, ветер слабый, предстоящим вечером плюс 21 и будет также ясно, ночью плюс 14, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Танцевальная вещица от Миши Миллер. Hey, na na na. Послушаем полностью уже через 2 с небольшим.
0: Реклама.
5: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
6: Подарите детям незабываемый день рождения и запоминающийся праздник. Виртуальная реальность Metaforce Тюмень. Фантастические впечатления и захватывающие командные игры. ТЦ Гудвин, второй этаж, напротив касс кинотеатра, 6+.
7: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
6: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
9: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: Только что Понга от Russian Rana, Alejandro и Wizkid'а. Я прям вангую. Эта песня будет главным синглом этого лета. Она прям пропитана этими вайбами. Ну, дальше вайбы продолжит Сергей Белявский. Сережа, здравствуй.
1: Да, привет. Латина меня всегда тоже увлекает. Не знаю, она такая яркая. Она может быть разной, веселой, грустной. Вообще прикольно. На вкус и цвет. Далее, кстати, расскажу, что произошло в Питере.
0: Что произошло в Питере?
1: А в Питере произошло крупнейшее в истории России ограбление.
0: Так.
1: Да, представляешь, сотрудники банка украли 2 миллиарда рублей золотом.
0: Это в килограммах это сколько?
1: Я не знаю, 160 килограмм.
0: Офигеть, 160. Как они вынесли?
1: Они их вынесли, и до сих пор пока неизвестно как, и не нашли их еще.
0: Они, наверное...
1: Это какая-то, я не знаю, афера Томаса Крауна, 11 друзей Оушена, что это вообще в России? Я думал, что такое в целом нереально в современных условиях, там, видеонаблюдения, интернета, века информации. Как это сделали? Я вот с нетерпением жду подробностей.
0: Это меня продолжает удивлять.
1: Да. Это шок. Далее будем отдыхать и шокироваться только музыкой. Надеюсь, никаких ограблений. Ну, ограблю немного вашего времени, да, хорошо. 6 часов в Тюмени. Да, с рабочими делами заканчиваем. Впереди у нас только отдых и немного ностальгии от Тимы Белорусских «Витаминкой». Прямо сейчас появится Анна Асти, Дима Билан, «Эпилог».

Немного ностальгии о Тиме Белорусских на Красной Армии. Ну и расскажу о вчерашних матчах чемпионата мира по футболу. Я лично смотрел Швейцарию-Канаду. Интересно было, как сыграют вторые, потому что предыдущие игры швейцарцев мне показались скучными. Да простят меня фанаты этой сборной. Но вчера ребята действительно удивили. Были и классные атаки, и голы. Канадцам чуть-чуть не повезло. Счет 2-1. Ну, про матч Бразилия-Шотландия особо говорить не вижу смысла. Уверенные 3-0 в пользу Пента Кампиньонес. Отмечу только, что Неймар восстановился и получил свои игровые минуты. Ждем от него настоящей красоты. А вот кто удивил, так это панамцы. Да, они проиграли марокканцам 4-2, но забили два невероятных мяча. Первый, возможно, войдет в историю как лучший мяч чемпионата мира 2026. Ну и что сказать, мексиканцы уверенно обошли чехов со счетом 3-0, там никаких проблем не было, а вот южнокорейцы очень слабо отыграли против сборной ЮАР, которая совершила сенсацию. Они выиграли, во-первых, корейцев 1-0, а во-вторых, впервые в жизни попали в плей-офф. Плей-офф чемпионата мира. Ребята, этих поздравляю. Ну и нас поздравляю с концом рабочего. Далее, Келвин Харрис, Джей-Зи и Satisfy. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 23 градуса и солнечно. Завтра днем осадков не ожидается и до 24 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем трек «Runway», Lady Gaga и Dolce. Буквально через 2 минуты с небольшим, ну а еще не пропусти свежий выпуск новостей на Красной Армии.
0: Реклама.
2: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской Слободе. Всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке 2- или 3-комнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
4: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026 года. Застройщик ОСЗ 02. Декларация на сайте nash.com.rf.
2: В самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах, музыкальные хедлайнеры, Bear Wolf, Золото, Settlers. Фестиваль русской культуры «Восвояси». Отправляйся с нами с 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси-дефис-фест.рф. 6+.
5: Первый, я второй. Осуществил вход в квартиру.
6: Второй, я первый. Вас поняла. Продолжайте исследование.
5: Продолжаю.
6: Посмотрите кухню-гостиную, проверьте подземный паркинг, взгляните на лес.
7: ЖК «Астро» от федерального застройщика «Паритет Девелопмент». Квартиры на выгодных условиях. Выдаем ключи летом. Надо успевать. Звоните на короткий номер звездочка 2011.
4: Реклама ООО «СЭ Космос» ЭНН 7-203-328-537. Проектная декларация на сайте nash.don.rf. Не оферта.
7: Звездочка 2011. Это «Паритет».
8: Bop.

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80-90.

0: Наталья, добрый вечер.
1: Добрый вечер. В Тюмени в следующем году закончится реконструкция аэропорта Рощино. Как сообщили УРАРУ в пресс-службе аэрогавани, скоро откроется новый вход в аэровокзал. Расширится зона входного досмотра. Также пассажиров встретит обновленный и увеличенный операционный зал. Будут добавлены новые стойки регистрации, а на втором этаже появятся новые просторные зоны ожидания вылета. 80 интернет-ресурсов с продажей наркотиков заблокировали в Тюменской области за 5 месяцев с начала года. Такие данные представлены на заседании региональной антинаркотической комиссии, которую провел губернатор Александр Мор. Раскрываемость наркопреступлений, которые совершены организованными группами, увеличилась на 46,5%. Из незаконного оборота изъято свыше 50 килограммов наркотических средств. Значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года. Предстоящие выходные в Тюмени отметят юбилейный хоккейный праздник. 80 лет отечественного и 75 лет регионального хоккея. В субботу по улицам города пройдет авто- и мотопробег.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Появится дуэт Боб Синклер и Кайза «I Can't Wait». Через 3 минуты ровно.
2: Реклама.
3: Лето не за горами, а велосипеды совсем рядом. В Велограде. Более 350 велосипедов, 150 самокатов, ремонт и обслуживание. Велосипеды, велозапчасти и аксессуары. Выбор есть всегда. Велоград. ТРЦ «Фаворит». Второй этаж.
4: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
5: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
6: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
7: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
5: Есть даже логопеды и психологи.
7: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
8: Медицинский

0: разнообразные программы. Проведи каникулы с пользой. Батутный парк SkyMax. ТЦ «Остров», первый этаж. Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 80 90.
1: Бульвар Лаунж. Место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
2: События в мире тюменского автоспорта и настоящее шоу для всех желающих. 27 июня. Парковка администрации. Дрифт-фестиваль «Фактура». Шоу-программа. Дрифт-такси. Диджей. Автовыставка. Автосимуляторы. Фудкорт. Дрифт-картинг. «Фактура» Дрифт-фестиваль. 27 июня. Парковка администрации города Тюмени. Подарите детям незабываемый день рождения и запоминающийся праздник. Виртуальная реальность «Метафора». «Форс Тюмень». Фантастические впечатления и захватывающие командные игры. ТЦ «Гудвин», второй этаж, напротив касс кинотеатра. 6+.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

Красной армии Текила и Настя Кочеткова над землей. Ну а если спуститься к нам на грешную, то можно отлично поднять себе настроение. По будням с 7 до 10 шоу «Летние каникулы». Тебя ждет Антон Колев, его отличное настроение, летний вайп и, конечно же, летняя музыка. Ну и никуда без подарков. Без подарков Антон никого никуда не отпустит. Так что присоединяйся уже завтра с 7 до 10. Пока будем слушать Аву Макс, «Kill It Queen». Она уже на подходе, и прямо сейчас яркая, тоже летняя вещица Шаде по Индия, Хчо и Мод. В темени 18 часов 44 минуты. Всем легкого вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 23 градуса и безоблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 24 тепла. Именно так сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим Джонни и его классную пластинку «Эйфория». Уже через 3 минуты на Красной Армии.
0: Реклама.
6: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской Слободе. Всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры – кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
7: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
12: Настоящее качество не нуждается в громких словах. «Инка». 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. «Инка». Когда выбор очевиден.
7: Застройщик ООО «СЗ «Инка». Проверка декларации на сайте наш.дом.рф.
13: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
14: Песчаная сказка.
13: 51-87-37.
15: Категория 0+.
16: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите «Паруса» в 2GIS Тюмень.
1: Большой привет! Ну что, вот и стартовали летние каникулы на Красной Армии. Я с большим удовольствием буду встречать каждое буднее утро вместе с вами, вместе с нашими слушателями. Ну и, кстати говоря, старт.

Тюмени 7 часов. И затруднений на дорогах в нашем городе вообще нет. Далее, кстати, и затруднений с музыкой не будем испытывать. Впереди Gearbox, Graceland и прямо сейчас DJ Smash с треком Bambi.

Gearbox с темой Graceland. Такая вот крутая вещица. Кстати, уже завтра в это же время прозвучат самые крутые треки в главном тюнинском чарте Выборка. Залетай на redarmy.fm и поддерживай своих любимчиков, чтобы насладиться таким звучанием уже завтра. Но да, завтра в 19.00 рекомендую присоединиться к Красной Армии, чтобы послушать самую горячую музыку этой недели. Да, будем ждать тебя с нетерпением. Далее пока дождемся Flow Rider, Whistle и уже сейчас не менее горячие ребята Hugel и Salt, Jamaican. В Тюмени 19 часов и 9 минут. Всем отличного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс Погода в Тюмени к этому часу плюс 23 градуса, солнечно. Завтра днем осадков не ожидается и до 24 тепла.
2: Спонсор программы — релакс-центр Гранд Флоат.
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на Мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд — роскошный, флоат — плавать. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем тему «Die for me», Зайн. Всего через 2,5 минуты.
0: Реклама.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
8: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Каждый эмбрион достоин самого бережного присмотра. Эмбриоскоп в «Мать и дитя Тюмень» – это безопасная среда и покадровый контроль 24/7. Повышаем шанс на рождение здорового малыша. А теперь и скидка 15% на ЭКО при заказе услуги «Мать и дитя Тюмень». Запишись к репродуктологу 8 800 700 701. Акция действует до конца июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.

0: ходи. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
2: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
1: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
2: «Додо».
3: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
4: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: все сложится с новым кроссовером TNT 4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый TNT 4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Цена действительно на модель TNT 4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре «Восток Моторс» на Алибашевская, 11.
1: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А. Строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
2: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
3: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
4: «Тримет». Город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-05-79.
5: «Секвойя парк». Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». «Секвойя парк».

0: Кади. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
2: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

На Красной Армии Алок и Халид с пластинкой Dive Into Me. Такая вот классная история получилась у ребят. Ну а тебя ждет завтра классное настроение в утреннем шоу «Летние каникулы». И не только настроение. Так что присоединяйся с 7 до 10. Есть вариант получить сертификат в Maximilians. Это то, что надо для уикенда. Так что подключайся уже завтра. Антон Кольф расскажет подробности. Ну а мы будем двигаться далее. Впереди Big X, Dub Luck и Post Malone с треком Cold. И уже сейчас появится Motofix с темой Big City Life. В Тюмени 19 часов 41 минута. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 22 градуса, солнечно. Завтра днем осадков не ожидается и до 24 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем трек «Don't Wanna Go Home» Медуза и Генрика Мамиль. Полностью он прозвучит на Красной Армии всего через 2.5 минуты.
0: Реклама.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Скажи 2300.
8: Не, я знаю этот прикол.
7: Ну скажи.
8: 2300.
7: Почисти рот у гигиениста.
9: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
10: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 80 90.
11: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.

8 вечера в Тюмени. Что ж, лето решило нас пощадить. За окнами у нас плюс 21 градус, комфортная температура. Далее еще и комфортная музыка. Dave и Thames, Rain Dance прямо сейчас.

Fever Dream, это Алекс Уоррен. Ну а завтра тебя ждет классное настроение в программе Plus Vibe. И не только настроение, конечно же, музыка и подарки. Все это по будням с 12 до часу здесь, на Красной Армии. Так что подключайся, расслабляйся и получай крутые призы. Ну а мы будем двигаться далее. Впереди у нас Катса и Габриэла. И уже сейчас появится южнокорейский бойбенд BTS с темой Swim. В Тюмени 20 часов и 10 минут. Всем приятного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс Погода в Тюмени, к этому часу плюс 20 градусов, безоблачно. Завтра днем осадков не ожидается и до 24 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
4: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим Богдана Медведя, Broken Heart. Буквально через 2 минуты с небольшим на Красной Армии.
0: Реклама.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
5: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive.
6: 66-25-16.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
8: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-80.

0: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
2: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
4: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-02-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Fresh сообщает. Автомобили Jetour, Jack и Soist по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51-86-66.
3: Sequoia Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Sequoia Парк.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: События в мире тюменского автоспорта и настоящее шоу для всех желающих. 27 июня. Парковка администрации. Дрифт-фестиваль «Фактура». Шоу-программа «Дрифт-такси». Диджей. Автовыставка. Автосимуляторы. Фудкорт. Дрифт-картинг. «Фактура. Дрифт-фестиваль». 27 июня. Парковка администрации города Тюмени.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Major Lazer, DJ Snake с крутой летней историей Lean On. Ну а летний чемпионат мира продолжается, и сегодня нас ждут очень крутые матчи. В час ночи будет сразу два матча. Это Кюрасао Кот-д'Ивуар и Эквадор-Германия. Ну, мне кажется, понятно, кто будет что смотреть. Ну и в 4 утра Тунис, Нидерланды, Япония, Швеция. Вот такие вот пары. Выбирать тебе, выспаться или быть счастливым. Я скажу прямо, я не высыпаюсь совсем. Далее тебя, кстати, ждет еще и классная музыка вместе с нами на Красной Армии. Так что наслаждайся, отдыхай и высыпайся, или будь счастливым. Меня зовут Сергей Белявский. Всем классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов, малооблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 24 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
5: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов, малооблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 24 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.
2: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!
7: Хочу, чтобы солнце, море и пляж. Хочу, чтобы яхты и дивный пейзаж. Купальник открытый, фигуру отличную. Чтоб муж постройнел и ночь романтичную. Где лишнее сбросить, скажите, друзья.
8: Клинический госпиталь «Мать и дитя». Теперь бариатрическая операция под ключ всего за 320 тысяч. Консультация хирурга перед операцией за 1 рубль. Комфортное и эффективное лечение ожирения. Мечта о красивом теле – реальность. Мать и дитя Тюмень.
9: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ,

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

Комплекс «Городские парильни». Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74. Горпар.

0: сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
3: Песчаная сказка.
4: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-87.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов, малооблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 24 тепла.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд — роскошный, флоат — плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама.
5: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 80 90.
6: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
7: Медицинский центр М+,
6: имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Врывайся в фитнес вместе с Геонспорт. Тренажерный зал, групповые программы, функциональные зоны и сауна. Все для комфортных тренировок. Всего за 1417 рублей в месяц. Геонспорт. 538-085. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 16 градусов, малооблачно. Завтра днем осадков не ожидается и до 24 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
0: Реклама.
4: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

крепче.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?